наравне эту горькую чашу до дна. И в судьбе уж не будет

0: «Зеленая ночка». Только на радио «Шансон».
1: Удивляюсь, как народ не обессилел. Поколения кричат, не докричатся.

дожидаясь барского ответа. Сколько верст прошли подруги декабристов? Да не Сибирью, вереницами присутствий. Да добро б еще ходили по министрам, до того...

и повелось с давней поры. Будьте добры. Коли тебе долг отдают, благодарю. Людям отдать то, что нажил, не откажи. И получить, что заслужил, не откажи. Сколько вытерпят умельцы из народа, создавая для своей отчизны крылья,

и повелось с давней поры. Будьте добры. Коли тебе долг отдают, благодарю. Людям отдать то, что нажил, не откажи. И получить, что заслужил, не откажи. Но не могут долго пить живую воду те, кто сами без конца плюют в колодец, точит капля неприступную породу на любой земле и при любом.

0: Италия.
1: Темная ночка на радио «Шансон».

Сомнения свои, и откроется пред нами мир огромный и прекрасный, совершенно безопасный. До ближайшего ГАИ мы поедем, мы помчимся с жестяным неровным стуком. Ты щекой к плечу прижмешься и нашепчешь мне маршрут. И блондинка у дороги загрустив, опустит руку. Справедливо.

0: покажет, что мы делали вчера. Для того и существуют бесконтактные трамблеры, чтоб никто не догадался, между чем и чем искра.
1: Музыки много, шансон один.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Ты думаешь, что мне не по годам? Я очень редко раскрываю душу. Я расскажу тебе про Магадан. Слушай,

0: чему все это?
1: Реклама.
2: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО ФВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: голосом. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: А когда поезд уходил, огни

Поэзия в душе. Радио Шансон. Песни, которые есть только

Бирка или Ангара. Но со мной порою происходят чудеса рассудку вопреки.

домой возьму твою слезину.

отельных домов и из лагерей. Сдунув пепел с лица, возвращайтесь.

кошмаров ночных, от мужских пьяных слез. Возвращайтесь всегда, возвращайтесь всерьез.

10 опоздала. Солнечный луч вместо стен сырых подвал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек «Морская программа». Прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую.

не думал, не гадал, что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет расстояния, но не могу я обмануть.

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

Держим каждый свой путь одною дорогой, по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одеждой.

стоял над пропастью, не вдалеке, а с краю. И вдруг услышал,

Что же нам не жилось, что же нам не спалось? Что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина, только чайки, как молнии. Пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Как давно снятся нам только белые сны.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

ночёвках, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

теряют. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

любви, чтоб забыть ее, не тратить силы. В день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрета императора Актив Плюс» 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: сделаться с тобой.
1: Встретишь, где не затевай скандал, у измены нет стыда. Подлец не знает и не знал,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: На Дерибасовской открылась пивная. Там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Ра.

глаза и отражение окон. Дождь не оставил знакомых слов в моей тетрадке. Между нами дождь в сухом остатке.

легко встречает красотой осеннего дождя и суетою пригородных электричек. Дождь заливает пламя моего огня, пытаясь изменить мои маршруты, планы и

0: знакомая Москва. Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча. От волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху. И привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.
1: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

встреча или нет, но на ладонях линии сошлись, и сны с тобой, что видел много лет, уже не

тебя повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительные, бессонные. А бывало, я встречал тебя во сне.

жизни ты моей талисман. Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Стоимость бензина в России на прошлой неделе снизилась в 23 регионах. Сильнее всего цены упали в республике Мари-Эл. Почти на 10%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат. В Воронежской области бензин стал дешевле на 6,5%, в Иркутской области на 6%. Более чем на 5% снижение цен отмечено еще в двух регионах – Тамбовской области и Карелии. Кроме того, стоимость топлива уменьшилась во Владимирской области, Чувашии, Адыгее, Севастополе, Коми. Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе отмечал, что дефицит на рынке топлива сокращается. Снизилось количество регионов с очередями на АЗС, и многие субъекты снимают ограничения на топливо. В России в сентябре изменятся правила перевозок в поездах. Так, пассажиры при покупке билета на поезд дальнего следования должны будут указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. В свою очередь, перевозчик должен будет предупреждать об изменениях в расписании, отменах, изменении маршрута или замене состава. Это следует из приказа Министерства транспорта. Также изменения повысят доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено. В августе в России подешевеет так называемый борщевой набор. Речь об овощах открытого грунта, огурцах, а также картофеле, капусте, моркови, свекле, луке. Кроме того, снизятся цены на помидоры, кабачки и свежую зелень, рассказала агентству Prime аналитик Валерия Попова. По ее словам, осенью, когда завершится уборочная кампания, фрукты и овощи снова могут подорожать. В непродовольственном сегменте ритейлеры сейчас активно распродают садовый инвентарь, летнюю одежду и климатическую технику, освобождая полки для осенних коллекций. В то же время импортозависимые категории электроника, обувь и парфюмерия в августе могут подорожать из-за колебаний валютного курса. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 18, днем до 25 градусов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

А все действительно не так уж и плохо. 31 июля на календаре чудесный день, пятничный. Ну и, естественно, праздники тоже не заставили себя долго ждать. День молодильных яблок сегодня отмечается, так что, мне кажется, любое яблочко будет именно таковым. Сегодня день спасателя на воде. День военно-морского врача, день системного администратора. В общем, праздников очень-очень много. А вы в компании «Радио Шансон» об этом знаете. Поздравляете. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: стакан, рука держит еще стакан, рука.
1: Реклама на радио «Шансон». Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

держу тебя за талию, ты прошлым не живи. Мой вечер по сценарию,

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
4: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
3: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.

0: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
1: Акция действует до 31 июля.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

отдыха до

сразу видно.

проблем. А я все так же вдали, твоей любовью согрет. Друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.

Еще одна лирическая история от Алексея Брянцева, которая подтверждает о том, что не властны мы над чувствами своими. Мозг, конечно, все понимает. Ха! Да кто ж его заставит это принять? Да, сердечко само по себе живет. Ну что, готовы приоткрыть его дверцу еще шире? Ну тогда запускаем душевные истории. Волна радио Шансон.

0: на радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: музыки много, шансон один.
1: Возле входа нашего вокзала медики прося на беломор. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей и вор. Изменив, предам свою подругу, брошу мать, забрав последний грош. А меньшому преданному другу засажу по пьянке острый нож.

Ну, сходить с ума, эта история, конечно, нехорошая. Мы избегаем этого всего, потому что есть же полутона, а это важно. Не только черное и белое в нашем мире. Улыбайтесь, хорошего настроения и доброго утра в нашей компании.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество преступлений через соцсети и мессенджеры в России сократилось в первом полугодии на 58%, до 98 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. Среди типичных мошеннических схем можно выделить применение фишинговых ссылок и попытки выманить у пользователей коды из СМС-сообщений для получения доступа к аккаунтам. Еще один распространенный метод создания фейковых аккаунтов, копирующих профили руководителей организаций, должностных лиц, в том числе сотрудников школ и вузов. Госзакупки на подготовку детских лагерей в этом году превысили 23 миллиарда рублей. Лидерами по расходам стали Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская и Ростовская области, сообщает Ростендер. К сравнению, в первом полугодии 2025-го фигурировала сумма в 19 миллиардов. Специалисты говорят об увеличении количества процедур, а не о подорожании услуг. С 1 сентября в российских аэропортах появятся места для выгула собак-поводырей. Речь о животных, сопровождающих инвалидов по зрению, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства транспорта. Кроме того, с марта следующего года авиакомпании, показывающие фильмы на борту, будут обязаны обеспечить часть картин субтитрами на русском языке. Кроме того, новый порядок обслуживания маломобильных граждан закрепляет бесплатное сопровождение в аэропорту, включая встречу у входа и в аэропорту назначения, помощь с регистрацией, багажом и прохождением досмотра, предоставление кресла-коляски. Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. В дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. Он отметил, что с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит от 4 до 5 лет. В связи с этим нынешним девятиклассникам не стоит переживать. Максимум, что их ждет, это участие в апробации устной части для получения обратной связи. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

меня извини. Я все равно люблю тебя, но я не стану ждать тебя на берегу. Перестань, я жить так больше не могу. Объясни, зачем?

0: тебя.
1: Да как же тут будешь ждать, если суставы болят, как в том самом мультфильме. Усы, лапы, хвост. То то ломит, то там отвалится. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Клиника. Будьте здоровы, господа. Хорошие. Денис Денисов у микрофона. И добро пожаловать в наше увлекательное путешествие по волнам любимого жанра. Прямо сейчас, ну, давайте вместе с Михаилом Кругом по Ярославлю прогуляемся.
2: Девчонка, платье шикаля Париж. Колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

Это не только надежда, что все будет good и нас ждут, это уверенность. Ну вот честно, честно. А время вообще, оно бежит очень быстро. И сейчас, хотите, вас удивлю, 2007 год сейчас гораздо дальше, чем 2040. Пум-пум, вот это получите, распишитесь. Не задумывались в этом ключе о течении времени? Ну тогда еще вам, пожалуйста. Дети, рожденные в 90-м году, уж скоро будут праздновать очередную годовщину.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, но выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как

0: странноватый Александр Невзор. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Друг мой Колька, зуб железный, с виду легкая рука. Для науки

тоже, потому что мы похожи по системе. Ламброзо, друг мой Колька, окаянный, от горшка все сходит с рук. Он не курит и не пьяный, толь не хочет, толь не дух.

пролетает. Ох, как бойко жизнь вокруг, и всадник лих, и у Кольки тоже койка, и стол привинчен на двоих.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. У нас в стране традиционно любят большие, брутальные внедорожники. Но в последнее время у таких автомобилей есть проблемы с мощностью. Не то чтобы им не хватает, но покупая бескомпромиссного проходимца, хотелось бы, чтобы запас мощности был солидным. Премиальная марка «Тэнк» запускает продажи модели 400 как раз-таки с приличным запасом мощности. Под капотом комплектации «Технопремиум» настоящая энергетическая бомба. Двухлитровый турбомотор мощностью 231 лошадиная сила с дополнительным электромотором, выдающим 163 силы. Совокупная отдача системы 394 лошадиные силы. Разгоняться с места до первой сотни большой рамный внедорожник способен за 6,8 секунды. Несмотря на гибридное нутро, внедорожный арсенал не подкачал. Блокировки дифференциалов, понижайка, клиренс 224 мм и глубина преодолеваемого брода до 80 см. При всей внешней брутальности оснащение внутри, как в салоне первого класса. Кожа Напа, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, двойное акустическое остекление, солнцезащитные шторки на задних дверях, камеры кругового обзора, онлайн-сервисы от Яндекса и премиальная акустика. Цена Тэнк 400 Технопремиум без учета действующих скидок 7 миллионов рублей. Живые автомобили прибудут к дилерам в первой половине августа. Это самая мощная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Барня, а куда же вы так торопитесь? Нечто поскорее хотите попасть в лайф-арену, чтобы 14 ноября точно веселиться, танцевать, петь на всероссийской, всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Это же душевное мега-мероприятие. И Михаил Шафутинский, и Григорий Лепс, Ирина Круг, Лисоповал, Татьяна Куртукова, все звезды любимого жанра будут там. Подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Ошибка на ошибке, но не раз срывавшийся с резьбы.

Полезная штука, ведь не зря подсказывали нам, что чужие умному наука, нас своим одним лишь дуракам.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Это время объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: невозможно знать судьбу твою.
1: Все родители мечтают, чтобы у детей судьба сложилась более успешно, они были всегда счастливы и достигали тех высот, которых родителям нам, соответственно, не удалось достичь или покорить те самые вершины. Не забывайте, они, дети, воспринимают то, что мы делаем визуально, в том числе и впитывают любовь к музыке.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
3: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
2: Да здесь космический выбор и земные цены.
4: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Самсон.
1: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. 1 августа начнет действовать новая редакция правил ОСАГО, которую утвердил Центробанк. Со 100 до 200 тысяч рублей повышается предельный размер страхового возмещения при оформлении ДТП без участия полиции с помощью европротокола. Также в новой редакции правил закреплено право страхователя на возврат части страховой премии при отказе от договора ОСАГО до начала его действия. Сейчас при досрочном прекращении действия договора страховая премия не возвращается. Российские компании за первые полгода выдали рекордное количество разрешений на работу иностранцам – 147 тысяч. Об этом пишут «Известия». Работодатели чаще всего выбирали сотрудников из Китая, Индии, Индонезии. Граждан Турции и Вьетнама зовут реже. Такие сотрудники, как правило, обладают необходимой квалификацией, приезжают в Россию по квотам, не перевозят семьи и не могут сменить работодателя в период действия разрешения. Со следующего года во всех регионах, кроме столичного, организованы набор мигрантов заменит патентную систему и станет единственным способом привлечения сотрудников из-за рубежа. Доля жителей Петербурга и Москвы с высоким уровнем тревожности в июле составила 30%. Это самый высокий показатель среди всех типов населенных пунктов России, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. Для сравнения, среди сельских жителей тревожных оказалось 19%. Чаще всего признаки тревоги фиксируют у поколения миллениалов. Исследование также показало связь между уровнем тревожности и медиапотреблением. Среди активных пользователей интернета доля тревожных составляет 32%. Тогда как среди телезрителей этот показатель минимален – всего 15%. Государственный Эрмитаж запатентовал свое название как общеизвестный товарный знак. До сих пор из российских музеев такой статус имела только Третьяковская галерея. Теперь музей защищен от недобросовестного использования своего имени. На оформление статуса ушло 1,5 года. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве +20. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

А вечерок и день, и утро добрым бывают, когда вы в компании «Радио Шансон», и когда мы здоровы. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняет эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Денис Денисов, микрофон. И продолжаем. Продолжаем радоваться новому дню. Григорий Лепс и Ирина Аллегрова. Тому подтверждение. Песня «Нерв», как скажут эксперты.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Невыдуманная история от Виктора Дорина. А прямо сейчас к новостям хорошим и интересным. Народное научное сообщество наконец-то консолидировало разрозненную информацию, и все. Опыт поколений я вывел, что все в нашей жизни зависит от капельки. Угу. От капельки внимания, капельки сочувствия, капельки тепла, капельки доброты. В общем, по капельке счастья ежеминутно, ежечасно.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль. Это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Пусть твой

0: вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
2: Прапор справа просвистел, пуля.

За каждый миг благодарны мы судьбе, даже если нам кажется, что все идет не так совершенно, как мы планировали. Но мы даже и представить себе не можем, какие планы у провидения на нас с вами. Угу. А они порой гораздо лучше, чем наши. И если мечта, цель, желание не осуществилось, так, быть может, это и к лучшему. Ну, в этой парадигме и жить легче. Да еще и в компании «Радио Шансон» все сложилось.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: говорю.
1: Надоел твой бенефис.
0: Не злись.
1: Я уже с другим.
0: С кем?
1: Не скажу.
0: Я жду.
1: Это твой аншлаг?
0: Всем не так.
1: Устала от тебя. Любовь с тобой борьба.
0: Не отдам тебя. Это факт.
1: Бои.

потертый. Ты спроси, я отвечу, как есть, что в душе имею. Только вряд ли, родной, это все тебе надо примерить. Но я тебе на вопрос твой

не шагаю по краю. Ты спроси у меня, почему я так прямо упрямо. Только вряд ли я сам до конца это все понимаю.

0: надо любить.
1: Вообще, насколько многозначительный ответ на животрепещущие важные вопросы? Почему? Да потому что надо, как минимум. Все остальное — это уже детали и шероховатости, которые мы ограним, подшлифуем и совсем справимся. Тамар Кутидзе, добро пожаловать в эфир «Озеро любви». Все об этом, о высоком.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
2: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
1: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным ювелирам.
3: Акция действует до 31 июля.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Квитанции ЖКХ станут понятнее. С августа в платежных документах за коммунальные услуги строки содержания общего имущества и текущий ремонт будут указывать раздельно. Раньше плату за них ставили в одной строке. Теперь собственники смогут видеть, сколько именно уходит на ежедневное обслуживание дома, а сколько на ремонтные работы. Кроме того, законодательно закрепляется единый порядок. Управляющие компании будут обязаны направлять квитанции не позднее 5 числа, а оплату необходимо проводить до 15 числа следующего месяца. В России подешевели кофемашины. Средняя стоимость в первом полугодии снизилась на 9% и составила 18 800 рублей. Число покупок кофемашин увеличилось на 13%, сообщает РИА Новости. Аналитики отмечают, что в конце прошлого, начале текущего года заметно подешевело кофейное сырье. Это позволило поставщикам и продавцам делать более доступные предложения. Граждане стали чаще покупать кофе и устройства для его приготовления. Приросту продаж способствовала и более холодная погода зимой и весной. Предстоящие выходные в Москве станут финалом массового купального сезона, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Суббота будет солнечной и сухой. Днем воздух прогреется до 26-29 градусов. Температура воды в реках и озерах Центральной России от 18 до 23 градусов. Воскресенье тоже без осадков. Днем до 28-31 градуса. Однако вечером после 18 часов станет пасмурно. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также Татьяна Куртукова, «Чепик», «Хула» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве +21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

нашла тебя случайно.

0: Ты просто ангел, а я земной.
1: Ты просто ангел, а я земная.
0: Ты просто ангел, а я земной.

0: просто ангел, а я земной.
1: Ты просто ангел, а я земная.
0: Ты просто ангел, а я земной.
2: И земным, и ангелам бывает тяжело сохранять все в лучшем виде. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю еще раз здравствовать. И, глядя вперед, оглядываясь назад, анализировать и стремиться к лучшему.

переживания и метания, а может быть это, а может быть то, это очень много сил забирает. Волнуются наши слушатели, которые зарегистрировались на сайте radioshanson.ru и участие принимают в акции «Счастливая каюта». Но скоро мы эти волнения на сегодняшний день устраним, потому что будем звонить счастливчику или счастливице.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В удивительное время мы живем. Идешь себе по улице, натыкаешься на плакат с фотографией грузного мужчины со странноватым взглядом. На плакате лозунг «Поддержан народом, выдвинут политической партией». Ясно? Выборы на дворе. И странно, что кандидаты, ищущие доверие избирателей, сразу начинают с вранья. Почему с вранья, спросите? А я объясню. Если человек поддержан народом, реально поддержан, то идет он, этот человек, как самовыдвиженец, без какой-либо партии за спиной. Для этого ему нужно собрать 1000 подписей избирателей и отнести их в избирком. Вот тогда он, конечно, действительно поддержан народом. А если в деле партия, то народ вспоминать не стоит. Нет у нас партии, которую поддерживает весь народ. Но избирательное законодательство такая странная штука. Не запрещает она писать на плакате все, что угодно. С таким же успехом грузный мужчина со странноватым взглядом мог бы сообщить прохожим, что поддержан он инопланетянами, а выдвинут партии любителей пива. Вообще, самое страшное, что происходит с некоторыми особо одаренными кандидатами во время выборов, это то, что они действительно начинают верить, что за ними стеной стоит народ, что они как воздух нужны людям. При этом встречаются, конечно, политики и депутаты, которые действительно делают для избирателей, для конкретного города много нужного и хорошего. Работал, например, у нас в Самаре Александр Евсеевич Хинштейн. Сражался с вольем. Добивался посадок коррупционеров, создал филиал Третьяковской галереи в восстановленном здании фабрики кухни и много еще добрых дел на счету Александра Хинштейна в Самаре. И когда президент поручил ему руководить Курской областью, было как-то грустно, что он уедет от нас. Благодарный город сделал Александра Евсеевича своим почетным гражданином. Но заметьте, никогда на его предвыборных плакатах не было написано, что он поддержан народом. Хинштейн честно писал, что его выдвинула «Единая Россия» и призывал людей поддержать его кандидатуру на выборах. А тут гражданина народ уже якобы поддержал. Что это? Самомнение? Гордыня? Или просто грузный мужчина со странноватым взглядом держит нас с вами за дураков? Эх, выборы, выборы. То ли еще будет. Хотелось бы, конечно, правды побольше, честности, и чтобы не начинали агитацию с откровенного вранья.
0: С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Вроде бы мы люди взрослые, но в чудеса мы верим, потому что они случаются только с теми, кто еще что-то и прикладывает к их достижению. Вот так нужно зайти на сайт radioshanson.ru, зарегистрироваться в акции «Счастливая каюта». Ну, а здесь уже начинает играть что? Судьба, провидение, роль. Не знаю, каким образом что происходит, но... Это работает. Итак, звоним мы сейчас кому-то из тех, кто действия выше обозначенные выполнил. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте знакомиться. Денис Денисов, радио «Шансон». А вы?
2: Наталья из Долгорукова.
1: Очень приятно. Итак, Наталья, рассказывайте, как у вас настроение в отпуске. «Шансон» слушаете?
2: «Шансон» слушаю всегда.
1: Ой, ну какое счастье. Радость.
2: Начало августа.
1: Угу. Тогда для вас не секрет, что сейчас я вам задам три вопроса. Очень несложные, а может и наоборот. Даю варианты ответов, вы разгадываете, довольно счастливый. Пятничку встречаем и ждем финального розыгрыша акции нашей. Вы готовы?
2: Готова.
1: У нас на все про все минута. Ой, откуда? Откуда это? Не то пошло. Вот.
3: Время пошло.
1: Итак, какой песни нет в репертуаре Михаила Шуфутинского? «Я люблю тебя совсем», «Мардяджа» или «Помнишь, девочка»? Время тик-так.
2: «Помнишь, девочка».
1: Угу. В каком из перечисленных фильмов не снимался Георгий Вицин? «Афоня», «Неисправимый лгун», «Бриллиантовая рука».
2: «Бриллиантовая рука».
1: «Неисправимый лгун», «Афоня», там, где он не снимался.
2: Первая, Афоня.
1: Так, зафиксировали. Первый президент Турции. Мустафа Кемаль Ататюрк, Абдель Насер или Башар Асад?
2: Асад.
1: Так, еще разочек. Первый президент Турции. Мустафа Кемаль Ататюрк, Абдель Насер или Башар Асад?
2: Первый.
1: Первый, что первый? Вот я и спрашиваю, кто первый президент Турции?
2: Который под номером один.
1: Ну, впрыгнули в последний вагон. Практически гадали, но интуиция не подвела. Действительно, в репертуаре Михаила Захаровича «Помнишь, девочки, песни» нет. Ее поет Александр Васильевич Новиков. Георгий Вицин не играл в «Афоне». И первый президент Турции, национальный герой, это Мустафа Кемаль Ататюрк. Я вас поздравляю. Кому ваши приветы будут адресованы?
2: Приветы моей банде-команде.
1: Ух ты!
2: Настоящим любителям и ценителям шансона.
1: Так.
2: Моему мужу Алексею.
1: Он один из предводителей. Замечательно. Трубочку не кладите, расскажу, что да как уже за эфиром. Господа хорошие, други, подруги, чудеса нужно не только верить, но еще и максимально приближать их осуществление. Заходите на сайт, регистрируйтесь. Еще много чего интересного нас ждет впереди.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

0: реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все. ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Как психологи выяснили, влюбленность проходит где-то за 3 года. И после преодоления того самого кризиса 3 лет, есть такой в отношениях, в семейных в особенности, вот там-то и начинается настоящая территория любви. Большой и очень большой. А она уже требует серьезной работы. В компании «Радио Шансон», естественно.
1: Слухитают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве. Говорю сам себя, жалея, пред началом любовь голодна.

0: вкусом.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство выделило еще более миллиарда рублей для оказания помощи жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от весеннего наводнения. Регионы распределят деньги на единовременные выплаты и помощь гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости, сообщили в пресс-службе Кабмина. Общий объем средств, выделенных на восстановление Чечни и Дагестана, превысил 12 миллиардов. Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта-начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям. В республике произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, были повреждены дороги и мосты. Самозанятые в августе впервые получат выплаты по больничным листам. На денежную компенсацию могут рассчитывать граждане, которые непрерывно платили взносы в течение 6 месяцев, то есть с февраля. Проводимый эксперимент распространяет действие только на получение выплат по болезни и не касается декретных выплат. Школьникам с сентября начнут рассказывать об экономике, востребованных профессиях и ведущих предприятиях их регионов. Для учеников 6-11 классов станет обязательным внеурочный курс «Россия. Мои горизонты». В программе появится не менее 8 занятий, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Особое внимание будет уделено знакомству с аграрными профессиями. Педагоги расскажут о важности развития сельского хозяйства, современных агротехнологиях и перспективах работы в отрасли. В прошлом учебном году курс уже апробировали в школах 75 регионов. Китай входит в пятерку топовых направлений среди российских туристов. Интерес к стране вырос после введения безвизового режима, сообщила Ассоциация туроператоров. В прошлом году в Китай со всеми целями визитов выехали без малого 2,5 миллиона россиян, а в первом квартале текущего года уже 690 тысяч. При этом в организованном туризме рост составляет до 70%. Костяк классического турпотока в КНР составляют пляжные туры на остров Хайнань, который всегда был безвизовым. После отмены виз растет востребованность Пекина и Шанхая. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

она отметка на стене. Перевернут день календаря, и тоскует где-то.

Обязательно, обязательно мы вернемся туда, куда душа наш требует и просит. Ведь дом — это не только стены, не устают повторять, и вы это прекрасно знаете. По судьбе нам суждено двигаться вместе. Компания «Радио Шансон».

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Анатолий Полотно и Федя Карманов могут научить вас не только рыбачить и в поход ходить, но и как шансон любить. Звучит хорошо, а выглядеть на практике это будет еще лучше. С 24 по 30 октября они будут принимать участие в бархатном шансоне в «Титаник Делюкс Гольф Белек». Это турецкое побережье Средиземного моря. И Алексей Петрухин там будет. И Михаил Бублик, и Тамара Кутидзе, и мэтр Михаил Шафутинский. Ну, а для того, чтобы оказаться с нами в этой честной компании, добро пожаловать на сайт радиошансон.ру. Подробности там найдете. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: 16 ноября. На сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

час отрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Лето 2026-го выдалось весьма нестабильным. Палящее солнце сменяют затяжные дожди, и таким же, по прогнозам синоптиков, будет последний месяц лета. В сильный ливень в автомобиле очень уютно. Вокруг вода, а вы в тепле с приятной музыкой. Но необходимо помнить, что в любой момент ваш автомобиль может превратиться в подводную лодку, и вот тут могут начаться проблемки. Главная опасность – это гидроудар. Если вода через воздухозаборник попадет в цилиндры, двигатель получит удар похлеще боксерского. Ведь вода не сжимается, а поршень все равно идет вперед. Итог – гнутые шатуны, треснувший блок и вовсе покойник под капотом. Как не попасть в эту коварную ловушку? Паркуйтесь на возвышенностях. Большое количество воды скапливается в низинах, а иногда и в подземных паркингах. Лужи на дороге лучше медленно объезжать. Под водой могут скрываться ямы, люки и прочие сюрпризы. Если объезда нет, постарайтесь двигаться медленно, без амплитудных рывков, которые разгоняют волну. Для большинства автомобилей мерилом является бампер. Если уровень воды выше бампера, то опасность получения гидроудара возрастает кратно. Что делать, если беда уже случилась? Главное правило – не пытайтесь ехать дальше и завести машину. Даже если вода ушла, в цилиндрах могла остаться влага. Срочно вызывайте эвакуатор и везите авто в сервис. Чем раньше будет проведена диагностика, тем выше шанс спасти двигатель и семейный бюджет. Это самая дождливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

все гумцам приезжим рады. Всех мастей стекались гады, как намет пчелиный рой. Камнерезы жали славу,

наживались лиходеи, а убогие глядели, как в года текли недели и домчались до нас.

задарма. И теперь в пустом музее ходят, смотрят ротосеи на пищали и фузеи, да на брошки из дерьма.

Как отмечают все вокруг, течение времени сейчас ускорилось прям-таки да нельзя. Если раньше какие-то изменения происходили за десяток лет, то сейчас год-другой и уже все кардинально переворачивается. То же самое, о чем Александр Васильевич упоминал в этой песне, да? Споют о том, что мы оставим. И вот уже наши родители оценивают свои плоды жизни по песням. Интересно, что после нас будет?

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. Эх, разгуляй! Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Я хочу...

0: Час дня в Самаре с новостями в студии Дарья Анненкова. Здравствуйте. Правительство Самарской области передало военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии партию нового современного оборудования. В нее вошли квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских аптечек. Губернатор Вячеслав Федоричев поблагодарил защитников и подчеркнул, что регион продолжит поддерживать военных и их семьи. Кроме того, глава области вручил награды личному составу отряда противодействия беспилотным системам «Барс-Крылья». Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев вошел в топ-10 самых активных депутатов парламента по числу внесенных законопроектов. Как сообщила газета «Коммерсант», Кошелев стал единственным представителем Самарской области в десятке лучших по этому показателю. На его счету 541 законопроект, 106 из них стали законами. Среди депутатов из Самарской области Владимир Кошелев занимает первое место по законотворческой активности. Законопроекты депутата имеют актуальную социальную направленность и способствуют развитию экономики России. Баскетбольный клуб «Самара» заключил новый контракт с форвардом Дмитрием Чебуркиным. Соглашение рассчитано на один сезон. В пресс-службе клуба сообщили, что Чебуркин – еще один игрок, который является воспитанником Самарской школы баскетбола. Наступающий сезон станет вторым для 28-летнего форварда в составе самарской команды. В минувшем чемпионате Единой лиги ВТБ Чебуркин провел за «Самару» 31 матч, зарабатывая в среднем за игру 11,8 очка. Летнее тепло вернется в Самарскую область в эти выходные. По информации Приволжского УГМС, в ночь на субботу местами еще пройдут дожди, а завтра ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. В субботу днем потеплеет до 22-27 градусов, а в воскресенье воздух прогреется уже до 23-28. Осадков синоптики в выходные не обещают. В центре Самары сейчас плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 15 градусов. Завтра в городе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 25. И к этому часу все. Хорошего дня. Дарья Анненкова, радио «Шансон».
1: Чистые нормы. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Полдень в пятницу — это не просто так. Бой курантов и немного лирики. Вот Катя Огонек на волнах душевного. Денис Денисов у микрофона. Всем чудесного дня в нашей компании желаю. А прямо сейчас Александр Яковлевич Розенбаум развеет эту меланхолию.

0: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Стас Михайлов, песня-то, между прочим, уже зрелая. 20 июня 2011 года она увидела свет. Не слышали ее? Еще столько сюрпризов. Этот наш автор-исполнитель любимый нам может преподнести, что ой-ой-ой. Один из них будет 14 ноября в Лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», где вы тоже можете оказаться. Билеты приобретайте, информация для лиц старше 12 лет, подробности на нашем сайте.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

укутались в плащи, а где-то песни под гармошку, остынет зона от жары.

Да уж, самые необычные — это как раз-то обычные вещи, поэтому тут Иван Кучин просто маэстро. Да и всегда, когда он использует понятные всем образы, картинка рисуется одинаково. Вот детали уже начинают играть совершенно разными красками. В зависимости от нашего настроения и от того, в какой точке путешествия по волнам радио «Шансон» мы с вами находимся.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

крыши и вместе согрешим с той девочкой, что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла, забыть ее не хватится.

0: как говорят, волков боятся в лес вообще не ходить. А если вот с этой песней группы Любэ, то ни елки, ни палки, ни даже ежики пушистые будут не страшны. Господа хорошие, пришла пора мне откланяться. С вами был Денис Денисов. Чудесного завершения этого дня пятничного вам всем желаю. Тем более, что все карты для этого вам в руки. И хит-парад. И живая струна с Ксенией Стриж и воровайками. И разгуляй. Эх! Я понимаю, вот это вечерок нас ждет.
1: Печальный свет моих осенних дней.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет. Голопу.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
3: Раздели!

0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
1: Поцелуй, он как есть, наваждение мое. То ли пух, то ли жесть, чтобы помнить ее.
2: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Центробанк предложил обязать маркетплейсы присоединиться к борьбе с мошенниками. Цифровые платформы хотят привлечь к противодействию переводам денежных средств без добровольного согласия клиента. Об этом пишет газета «Ведомости». В ЦБ отметили, что банки, которые обеспечивают расчеты при совершении сделок на маркетплейсах, не всегда располагают полной информацией о сторонах транзакции и зачастую видят в качестве получателя средств маркетплейс, а не продавца. Поэтому участие цифровых платформ в антифрод-мероприятиях позволит решить эту проблему и пополнить базу данных о случаях и попытках переводов без согласия клиента. Средняя выплата по ОСАГО за первое полугодие выросла почти на 10%. Она составила 122 700 рублей, сообщил Российский союз автостраховщиков. Там отметили, что несмотря на продолжающийся рост выплат, конкуренция между страховыми компаниями позволяла удерживать среднюю цену полиса на стабильном уровне и даже ее снижать. Общая сумма выплат по ОСАГО за январь-июнь превысила 134 миллиарда рублей. Россияне стали меньше покупать одежду и обувь. Продажи таких товаров за первые 5 месяцев года снизились на 10%, по отдельным категориям на 15%, пишет «Коммерсант». Кроме того, покупатели все чаще выбирают более доступные вещи вместо дорогих брендов. Особенно трудно приходится небольшим премиальным маркам. Некоторые из них уже сворачивают бизнес. При этом выручка магазинов выросла только за счет повышения цен. Компании объясняют подорожание ростом расходов на производство, материалы и доставку. В августе в России подешевеет так называемый борщевой набор. Речь об овощах открытого грунта, огурцах, картофеле, капусте, моркови, свекле, луке. Кроме того, снизятся цены на помидоры, кабачки и свежую зелень, сообщает агентство Prime. Осенью, когда завершится уборочная кампания, фрукты и овощи снова могут подорожать. В непродовольственном сегменте ритейлеры сейчас активно распродают садовый инвентарь, летнюю одежду и климатическую технику, освобождая полки для осенних коллекций. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Держись.
1: За серебряными снегами кажется, что это совсем другой мир. Вот почему так? Ждешь-ждешь лето, оно вмиг пролетает. А этому есть объяснение. Летом обычно происходит больше нового. Поездки, встречи, смена локации, активные занятия на свежем воздухе. И вот при воспоминании они сливаются в один стремительный поток. Стремительно обещает пролететь и этот день, потому что последний рабочий на этой неделе. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Я рада, что мы вместе на волне радио «Шансон».

Это этот старинный народный инструмент переживает настоящую культурную перезагрузку. Он становится частью концертных шоу, электронных композиций, клипов и даже трендов в соцсетях. Балалайка звучит на стыке традиции и новаторства. И это говорит о главном, что балалайка — это не только история, но и современность, и даже будущее. Радио «Шансон» тоже звучит для души, а все потому, что музыки много, а «Шансон» один.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
3: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
2: Да здесь космический выбор и земные цены.
4: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
5: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
6: Значит, опять домой.

0: как был, лишь виски посидели. Я такой же, как был, лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.

дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

человек, который не страдает от одиночества, наслаждается им, никогда не будет один. Если же захотите получить радость от общения, притом с единомышленниками, то приглашаю вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радиошансона и новые звезды душевного жанра. Все подробности на radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение 12+. Наши

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Девчонки из группы «Воровайки» в эфире радио «Шансон». Спешу порадовать поклонников. Сегодня они станут гостями программы «Живая струна» с Ксенией Стриж. Слушайте и смотрите выступление группы в студии радио «Шансон» уже сегодня в 8 часов вечера по московскому времени. Видеотрансляция программы на сайте radioshanson.ru. В официальных группах можно посмотреть ВКонтакте и Одноклассниках, а также через мобильное приложение «Радио Шансон».
1: Всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России предложили ввести для учителей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. Как объяснили в Госдуме, средняя пенсия педагога при стаже 35-38 лет составляет 22 тысячи рублей, а в регионах с низкими зарплатами 13-16 тысяч. И это, по словам депутатов, в несколько раз меньше тех выплат, что получают военные сотрудники МВД и чиновники, у которых есть пенсия за выслугу лет. Как сообщает портал Москва-24, ссылаясь на законотворцев, одновременно с введением доплаты за стаж нужно пересмотреть систему оплаты труда педагогов, поднять базовые оклады, привязать их к средней зарплате по региону и обеспечить достойное отчисление в социальный фонд. Слово «нишевый» может претендовать на звание «слово года», то есть ключевое в текущий момент. Как рассказала эксперт Минпросвещения Наталья Козловская, в последние годы слово стало очень распространенным, хотя ощущается многими как свежий неологизм, хотя в словарях оно давно есть. Изначально слово использовалось для обозначения того, что рассчитано на узкий круг потребителей. Например, нишевый журнал, проект, продукт или парфюм. Теперь оно получает и новые оттенки смысла, включая значение чего-то нестандартного, стандартного, редкого или необычного. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцполы – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на сегодня 79 рублей 86 копеек, евро 90.88, юань стоит 11.82. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Любить, значит, не только брать, но и уметь отказываться от чего-то, жертвовать собою. А были ли в вашей жизни поступки, на которые вряд ли бы решился человек невлюбленный? Спешу вас поздравить с последним днем июля. Этот месяц был по-особенному ярким. Пусть все его теплые моменты останутся с вами, как самые уютные воспоминания. Ну и пусть впереди ждет только столько тепла, что даже солнце пусть и будет светить как-то иначе. Вы на волне радио «Шансон», с вами Ольга Шатрова. Я рада, что мы с вами на одной волне, и хочу напомнить вам, что музыки много, а «Шансон» один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ягода малина является символом лета и беззаботного времени для многих людей, которые выросли в 80-е годы прошлого столетия. Эта мелодия часто звучала на теплоходах, прогулочных суднах. Ну и вторую волну популярности этой песни подарила нам Ирина Круг. Я же спешу поделиться рецептом, как продлить летнее настроение осенью, стать частью легендарного морского фестиваля «Бархатный шансон». В этом году он состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: огромные скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: любовь и водка – две вещи, которые, если их смешать, смогут привести к очень веселым, но непредсказуемым последствиям. Я же хочу вам предложить другой коктейль. Красивые приветы, плюс пожелания, плюс поздравления. К этому еще нужно добавить любимые песни, бережно перемешать. То тогда мы получим программу по заявкам только для вас на радио «Шансон». Уже в следующем часе будем обмениваться приятными поводами, а вот обращаться в эфирный чат нужно уже сейчас. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые пожелания.
1: Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда еще вернусь. Да вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья. И ничего забыть нельзя. Проходят дни,

корабли, ушли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы. Игры не стало, царь горы. Старые кафе, верные друзья. И ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни.

ребята, ничего нельзя вернуть. Но если, если вдруг стал труден путь, ты место, место встречи нам назначь. В кафе за столиком удачи. Старое кафе, верные друзья, и ничего вернуть нельзя.

0: Выручат они. Придут и выручат они. Придут и выручат они. На радио «Шансон» реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился

летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить

мои. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Пятница на календаре, а этот тот день, когда по традиции подводятся итоги вашего голосования за любимые песни. И вот Александр Новиков заявлен вами, правда, с другой песней. Но у вас есть еще время повлиять на результаты хит-парада уходящей недели. Присылайте номер любимой песни на эфирный чат, ну или же голосуйте на нашем сайте radioshanson.ru.

тебя целую. Смело ты тону в твоих глазах. Память зажигает свечи, тихо подкрадется вечер, а действительность калечит. Жаль, что не

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести ежемесячную родительскую зарплату одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на парламентариев, воспитание детей – это огромный труд, и данная мера особенно актуальна для многодетных семей. Благодаря выплате один из родителей сможет спокойно заниматься воспитанием, не отвлекаясь на поиски заработка. По задумке депутатов, введение родительской зарплаты позволит снизить нагрузку на ясли и детские сады. Россиян могут оштрафовать за хранение бензина. По информации газеты «Ру», российские нормы пожарной безопасности запрещают хранить бензин в квартирах, на балконах и в подвалах. За нарушение предусмотрены административные штрафы, а в случае пожара с тяжкими последствиями, возможно, и уголовная ответственность. Эксперты поясняют, что опасность создает не только сама жидкость, но и ее пары, которые могут воспламениться. При этом для хранения топлива советуют использовать только сертифицированную тару, предназначенную именно для нефтепродуктов. Обычные канистры для воды или бытовой химии для этого не подходят, поскольку они хуже защищают от испарения и повышают риск возгорания. Жара, которая придет в Москву в ближайшие выходные, отступит уже в понедельник. Как сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Головев, 3 августа начнется легкое понижение температуры из-за прохладного антициклона, который придет с севера и собьет температуру на 3-5 градусов. По словам синоптика, столбики термометров опустятся до 20-24 градусов тепла. Головев отметил, что резкого похолодания в столице в ближайшее время не будет. Он пояснил, что температура вернется к климатической норме начала августа. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве ясно, плюс 26, давление 745 миллиметров, завтра без осадков плюс 28. Официальный курс доллара на сегодня 79 рублей 86 копеек, евро 90.88, юань стоит 11.82. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам только для вас.
2: Вот и дождались. Любимейшую программу по заявкам только для вас на радио «Шансон». В студии Ольга Шатрова приглашаю вас к участию. Плюс 7 909 955 103 и 0. Это наш контактный номер для ваших сообщений. Не забывайте подписываться. Ну и у нас также работает портал Макс. И официальный сайт радио «Шансон» принимает ваши приветы. Учтите это. Ну и давайте сразу к приветам. Озерскую, Челябинской области и моей любимой мамочке, а также супругу Виталию, здоровья, любви и огромный привет. Это Наташа Ичева. И вот поздравления в адрес коллектива вокзала «Волгоград» с наступающим профессиональным праздником, Днем железнодорожника. Пожелать иметь немногих, но верных друзей, не прятать сердце от тяжелых обид и действовать так, как нам совесть велит. Жить в мире с собой, с природой, с людьми и быть благодарным за это судьбе. Это дежурный помощник начальника вокзала «Волгоград» Трунова Ирина Юрьевна.
3: Давай отменим.

0: отмечается День молодильных яблок. Ну, как утверждают ученые, волшебных молодильных яблок, в смысле съел и помолодел за минуту, не существует. Но я вот оспорила бы это мнение. Посмотрите на наших именинников сегодняшнего дня. Ну, потрясающе же выглядят, да? Давайте их поздравим. Поздравляем братуха своего Романа. Здоровья ему во все органы и всего-всего, чего он сам себе пожелает. Это пожелание от Ридвана из Севастополя. Хотим поздравить с днем рождения наших родных, сестру Оксану Моисеевну и зятя Розага Мусаева. Хотим пожелать им огромного счастья, здоровья, любви и самого наилучшего. Это поздравление от мамы и бабушки Галины, от брата Юра, от дочери Кати и жены тоже Кати. Вот как вам повезло. Небось, каждый день загадывайте желания между двумя Катями. Ну и еще одно поздравление в адрес Галины Леонидовны Савиновой, отличной мамы, бабушки, любимую тетю. Поздравляем с днем рождения, крепкого здоровья, отличного настроения и долгих лет жизни. Мы тебя очень-очень любим. Привет еще, кстати, от кого? От Лени и Алисы. Ну и вот музыкальный подарок для именинников уже звучит.
1: Вот еще одному году конец.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Право посмотри, вокруг ведь королевы, нам с ними по пути. А Борька парень смелый, он знаете какой.

0: Продолжаем запускать вот этот бумеранг радости и удачи через программу «По заявкам только для вас». Еще раз напомню наш контактный номер для ваших сообщений. Плюс 7 909 955 103 и 0. А можно через портал Макс обратиться, через СМС по стариночке, ну или через наш официальный сайт radioshanson.ru. Ну и вот приветы. С большим приветом к нам Леночка Карабанова из Рязани. Она передает привет мамочке в Туму. Мама, я тебя очень сильно люблю. Ты у нас золото, скоро приеду, жди меня. Ну а также привет всем моим друзьям, кто меня знает. Всем солнечных выходных, добра и позитива. Лена, вам тоже и всего, и в двойном размере. Сидим, ковыряем машину и слушаем радио «Шансон». Хочу передать привет своему мужу, который сейчас весь в мазуте. И это Ирина. Ирин, да, я знаю, что невозможно остановиться на три вещи. На огонь, на воду и на работу другого человека, да? Привет для выпускников школы номер 11, выпуск 79-го года, 10-му В-класса, город Сланцы. Это наш слушатель Андрей Поташов. Привет любимому дедушке Валерию Васильевичу, который сейчас в дороге и слушает радио «Шансон». Очень люблю его. Это Екатерина Курдюкова.
1: Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега,

дитя, если Бог поможет. А что случалось иногда? Оно случалось, все на бегу, а вот любви не получалось. А я-то знал, она придет, и не иначе. И 50 на 50, зигзаг удачи,

0: Продолжается программа «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». Это дневной выпуск, напоминаю. Ну и давайте к праздничным поводам перейдем, да? Пишет нам Лана из города Самара. На прошлой неделе она отмечала день своего рождения. Было много подарков и поздравлений. Лан, ну все правильно. День рождения отмечается раз в году, так что можем себе позволить растянуть этот праздник. Посему, да, молодцы, что обратились в программу «По заявкам». Передайте привет и поздравления с днем рождения в Москву Владимиру Константиновичу Баландину. Здоровья, благополучия желают дети и внук Ярослав. Хотим поздравить нашу хорошую подругу Свету с днем рождения. Желаем ей успехов и счастья в жизни. Это поздравление от Сергея и Владислава из солнечного Питера. Ох, как это приятно, что он солнечный и что все-таки Питер. Так, привет своему любимому мужу Денису Токареву. Всем хороших выходных. Увы, без подписи. Ну и привет Марине Хохловой. Она очень хороший друг, а вот автор тоже решил остаться неузнанным. Ну что ж, в честь именинников прозвучит и следующая песня в исполнении Михаила Шафутинского. Именно эти приветы тоже были с желанием послушать нашего мэтра. Ну как я вам откажу? Ну прежде давайте я вам напомню наш контактный номер +7 909 955 103 0. Портал Макс, СМС и наш официальный сайт для вас работает.
1: Я не обижаюсь, если скажут неудачник. В жизни с каждым может что-то произойти. Правда, было б круче, если как-нибудь иначе разошлись судьбы моей пути. Даже и не знаю, что не так я в жизни делал. Все посеял, только урожай не собрал.

0: радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для... И вновь ваш привет в программе «По заявкам только для вас» на радио «Шансон». Большой привет из Приморского края, из Владивостока. Хочется пожелать всем хорошего настроения и удачи. Радио «Шансон», передайте музыкальный привет мужу Евгению Климову. Мы на даче провожаем июль с надеждой, что август будет солнечным. Светлана Громова написала. Светлана, я вот держу крестиком пальчики, верю, что тоже именно такой август теплым и солнечным будет. Ну, а если что, отправим любимыми песнями. Привет, любимой бабуле Нине Николаевне Денисовой, от Никиты Катешка. Привет сестре Галине из Новозыбкова, морскому волку Дрону из Мурманска, ну и, конечно же, моей любимой мамочке Танюшке. Это Колян из города Кимры. Тимофей свои виртуальные объятия адресует Татьяне Ивановне Решетниковой из города Михайловка, Волгоградской области. Удачи ей, всего самого доброго. Привет сестре Галине из... Так это было. Поздравляю всех с коллег с праздником Днем РЖД, а именно энергетчиков HS7, электромонтеров HK7, станции «Я» и особенно парни. Всех благ вам, удачи и здоровья желает Леха Алехин, Кузбасс, поселок Яя.

0: Ах, да, программа в удовольствие пролетела в один миг, да. Но завершим мы программу красиво вашими приветами и поздравлениями. Сразу говорю, что вас ждет еще вечером вечерний выпуск, поэтому если вдруг не услышите свое сообщение, не отчаивайтесь, обращайтесь именно вечером. Привет и благодарность настоящим любителям и ценителям шансона, нашей банде, команде. Отдельный привет подруге Ольге в Курчатов летит. А еще большой привет и благодарность Денису Валерьевичу и всем, кто меня знал, знает и узнал. Здоровья, добра, позитива и любви. Это Наталья из Долгорукова. Привет летит в город Самара лучшим поварам Нане и Нессе Рифату и бармену Тоне. Иван из Электростали желает всем хорошего настроения и вкусных шашлыков. Вот это пожелание. Привет летит и для водителя Артема Агаларяна. Огромный ему, да, привет. Всегда у него в машине играет только радио «Шансон». Это наша постоянная слушательница Людмила Тимофеевна. Привет любимому мужу Рынюков. Я безумно тебя люблю. Твоя Маринка. Привет отдыхающим в Сочи, коллегам по школе. Пусть отдых будет прекрасным, настроение отличным, а море тихим. Это Татьяна. Привет станице Багаевск, Геленджику и Москве. Это Константин. Татьяна, Сергей Ольшанских из поселка Ленинский Алданского района передают большой привет. Ну и признаются в любви. Отдыхаем обалденно, кайфуем, наслаждаемся жизнью. Это Юля. Ну и давайте поздравим именинников. Да, любимую супругу из города Черемхово, в город Ангарск. Поздравления. Ты мое все. Люблю тебя сильнее, чем умею сказать. Настя написала, родители сбежали с работы. Все, летим на дачу отмечать мой день рождения, который был 27 июля. С нами кошка Марта. Будем мух ловить. С днем рождения меня.
1: С

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Операторы «Большой четверки» сделают мобильный трафик в мессенджере «Макс» бесплатным. Как сообщает издание «Росбалт», с 1 августа использование мессенджера не будет расходовать пакет интернета. Это касается звонков, сообщений, пересылки файлов и цифровых сервисов внутри приложения. Решение было оформлено на уровне соглашения между операторами и разработчиками мессенджера. Его цель – обеспечить абонентам максимально удобный доступ к функциям национального сервиса без дополнительной нагрузки на мобильный трафик. Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов. А это значит, что уже на ближайшем чемпионате мира, который пройдет в Индии, наши атлеты вновь смогут выступать под флагом и с гимном России. А результаты будут учитываться в общекомандном зачете. Я напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. При этом часть федерации указала, что их позиция в отношении наших атлетов останется неизменной. От 3 до 8% населения России страдают шопоголизмом, как рассказала газете «Ру» доцент кафедры цифровой экономики и управления Новгородского госуниверситета Мария Угрюмова. Шопоголизм или аниомания – это непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости ради удовольствия от самого процесса покупки. Для людей это и отдых, и развлечение, и один из смыслов жизни. По словам эксперта, если говорить об этом как о клиническом расстройстве с потерей контроля над финансами и поведением, то реальные цифры по России колеблются в диапазоне от 7 до 11 миллионов человек. Примерно 80% случаев шопоголизма фиксируется среди женщин. Официальный курс доллара на сегодня 79 рублей 86 копеек, евро 90 88, юань стоит 11.82. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве ясно +26, давление 745 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».

она ни разу не текла, но вот взяла да и свалила без вопроса. Всегда хватало ей тепла, она ни разу не текла, но вот взяла да и свалила без вопроса.

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: Иногда крыша съезжает не от слабости, а чтобы посмотреть на мир с другого ракурса. Далее нам предстоит услышать историю о непростой любви, разлуке и размышлении о судьбе от Михаила Круга и Вики Цыгановой. Интересно отметить, что песню исполняли вдвоем, но изначально композицию записывали и выпускали отдельно. А вот концертные записи и сборники, где Круг и Цыганова поют вместе как дуэт, появились намного позднее. Ну вот, например, альбом «Дуэты» вышел он в 2012 году. С вами по-прежнему я, Ольга Шатрова. Желаю вам душевности и понимания. И напоминаю, что музыки много, а шансон один.
2: Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качай.

0: на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок» с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

он и взялся. Сам не знаю, как я в списке оказался, но окликнули, и я ответил, я. И поехал по этапу в лагеря. Все по списку, кто-то первый, кто-то лишний. Этот список составляет сам Всевышний. Мне написано сидеть, а вам любить.

0: одна.
1: Ой, ну можно подумать, что все предопределено, но нет, все можно изменить. Помните вот эту народную мудрость, что все в наших руках. Хотя иногда кажется, что наши руки больше подходят для аплодисментов. В судьбе. Вечер неминуемо приближается, и самое время пожелать вам, чтобы вечер был наполнен теплом домашнего уюта, веселыми разговорами и, конечно, только приятными сюрпризами. Радио «Шансон» же на себя берет ответственность за позитив и познавательную составляющую. В середине этого часа Дмитрий Малыгин выйдет с рубрикой «Дави на газ». Не пропустите.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими.

0: 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
1: С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

правы. Я слишком далеко зашел тогда. И вот теперь дыму скандальной славы.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. У нас в стране традиционно любят большие брутальные внедорожники. Но в последнее время у таких автомобилей есть проблемы с мощностью. Не то чтобы им не хватает, но покупая бескомпромиссного проходимца, хотелось бы, чтобы запас мощности был солидным. Премиальная марка «Тэнк» запускает продажи модели 400 как раз-таки с приличным запасом мощности. Под капотом комплектации «Технопремиум» настоящая энергетическая бомба. Двухлитровый турбомотор мощностью 231 лошадиная сила с дополнительным электромотором, выдающим 163 силы. Совокупная отдача системы 394 лошадиные силы. Разгоняться с места до первой сотни большой рамный внедорожник способен за 6,8 секунды. Несмотря на гибридное нутро, внедорожный арсенал не подкачал. Блокировки дифференциалов, понижайка, клиренс 224 мм и глубина преодолеваемого брода до 80 см. При всей внешней брутальности оснащение внутри, как в салоне первого класса. Кожа Напа, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, двойное акустическое остекление, солнцезащитные шторки на задних дверях, камеры кругового обзора, онлайн-сервисы от Яндекса и премиальная акустика. Цена Тэнк 400 Технопремиум без учета действующих скидок – 7 миллионов рублей. Живые автомобили прибудут к дилерам в первой половине августа. Это самая мощная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Эх, судьба, ты судьба, северные ветры, много песен о тебе под гитару спета. А колеса, эх, колеса, километры крутят. Сколько раз моя судьба

кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

судьба, ты судьба, радость и тревога. По камням, по бездорожью исходил я много. Может, где-то заплутал на тропе тернистой, все искал удачи я,

0: Глупенький пузырек, жучок, бабочка, мормышка, чудо-юдо, пупсик, мармеладка, пончик. И это все прозвище. И их можно услышать в адрес любимых. И все это признак искренних чувств. И это всегда будет радовать и согревать. А вот ревность, она отталкивает и оставляет между людьми холодную тень, в которой не растет ничего теплого. А еще вот говорят, что ревность делает из человека детектива без лицензии и с нулевой базой улик. Тема продолжит Максим Олейников. А я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.
1: У любви каждый день как жажда, час за часом счастье длинней. Одержимая речь распята ненасытных людей.

0: Реклама.
1: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
0: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
1: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
0: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
2: Акция действует до 31 июля.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
2: Раздели!

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
2: Поцелуй, он как есть, наваждение мое. То ли пух, то ли жесть, чтобы помнить ее.
3: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
4: Для лиц старше 18 лет.

0: вкусом.
1: 17:05 в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минтрансе заявили, что Россия планирует массовое внедрение на железнодорожном транспорте биометрии и сервисов на основе национального мессенджера МАКС. В преддверии Дня железнодорожников в правительстве прошло всероссийское совещание по вопросам развития ЖД-транспорта. Обсуждалось как отдельный приоритет цифровизация, в том числе с использованием ИИ. По информации РИА Новости, системы посадки и оплаты по биометрии развиваются по всей России. Например, уже запущена опция посадки на ряде маршрутов поезда дальнего следования. Что касается сервисов в МАКС, то РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через него в ряде регионов. Роботы-доставщики появятся в 35 российских регионах. Различные ведомства согласовали требования к их работе на экспериментальной основе. По информации РИА Новости, роботы-доставщики тестируются уже несколько лет, но для выработки единого регулирования нужен масштаб, поэтому проведение эксперимента планируется в большом количестве регионов. Как заявил директор Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин, это нужно, чтобы отработать эксплуатацию роботов в различных климатических, географических условиях, в различных сценариях городской застройки и в разном трафике. Предстоящие выходные в Москве ожидается финал массового купального сезона. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, август начнется с идеальных метеоусловий. Суббота будет солнечной и сухой благодаря антициклону. Ночь плюс 13-16, днем плюс 26-29, что на 5 градусов выше климатической нормы. По словам синоптика, индекс ультрафиолетов в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно загореть. Температура воды в реках и озерах Центральной России сейчас составляет от 18 до 23 градусов. Что касается долгосрочного прогноза, то за исключением первой пятидневки месяц жарким не будет. Среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы. Ночь плюс 12, днем 21. Дарья Березовская, радио «Шансон».

вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо. Пожалуйста.

Лечение дымом имеет как исторические прецеденты, так и современные медицинские подходы, но важно понимать, что лучше проконсультироваться с врачом прежде. А вот музыкальная терапия доказала свою эффективность в лечении разных заболеваний, а посему принимайте радио «Шансон» без ограничений 24/7, 365 дней в году. Порция позитива готова прямо сейчас. С вами Ольга Шатрова. Доброго вам вечера.

0: Радио «Шансон».
1: Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и хмурился,

соседом, как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу

жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, шебутной интеллигент, не любил мероприятий городских, но рыдал его потертый инструмент на простых и честных праздниках людских. Да он копейки ни с кого не попросил, сколько дали, никогда не проверял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: Два костюма износил и по свадьбам три бояра потерял. Дядя Паша катит времени арба, и назад ее уже не воротить. Вот такая человечья судьба, просто радость окружающим дарить. Он в заводе план не гнал, что было сил, золотишко по тайге не ковырял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три бояра потерял. Он не сеял, нет, не пахал и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три бояра потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три бояра потерял.
1: Благодаря Михаилу Шафутинскому дядя Паша нам всем стал близким. Да скажу больше, родным человеком. Вот каждый раз радуемся за него и грустим. И на этом примере понимаем, что жизнь быстротечна. Да, жизнь коротка, но любовь может вместить в себя целую вечность. А о ней Александр Иванов и группа «Ронда» далее. Но прежде хочу пожелать вам, пусть этот пятничный вечер будет именно таким, как хочется. Шумным или тихим, но обязательно счастливым.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
4: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
3: Да здесь космический выбор и земные цены.
5: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
6: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

счастьем не справиться в одиночку, сложно оспорить это мнение, ведь счастье расцветает только тогда, когда его кому-то дарят. День счастья отмечается 20 марта ежегодно, а вот сегодня отмечается День сахарной ваты. Я знаю точно, что этот праздник может подарить повод для улыбки. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь, ведь улыбка – это лучшее украшение.

и поздно встретил я тебя, что наши звезды раньше не сходились. Мы жили вовсе не любя, растратили себя.

солнцем и луной, и огонек горит.

счастье наше. Спасибо, что ты есть под солнцем и луной, и огонек горит. Хотя мы стали старше, спасибо, что ты есть.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Владимир Высоцкий, пожалуй, самый известный житель Большого Каретного переулка. В детстве он жил в коммунальной квартире на этом переулке и здесь же начал свою творческую карьеру, исполняя первые песни. Историческое значение имеет и хит-парад «Радио Шансон», ведь каждую неделю вы выбираете 12 лучших песен. По итогам года исполнители, чьи песни чаще всего занимали первые строчки, становятся лауреатами премии «Шансон года». Уже в следующем часе будут подведены итоги уходящей недели. Я же говорю вам до свидания. С вами была Ольга Шатрова.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ – болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Все прошло.

0: голосом.
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. 100 пляжей Анапы получили разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона. Еще 12 пляжей проходят экспертизу. Как стало известно в ходе правительственного совещания, отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС, завершена. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Я напомню, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение 2 танкера. В море попало 2400 тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края. По итогам первых 6 месяцев текущего года объем продаж кофе увеличился на 12,5% по сравнению с прошлым годом. Тенденцию в основном обеспечили продажи дрип-пакетов. Их прирост составил 28%. Наряду с этим набирает популярность зерновой кофе. А вот растворимый россияне стали покупать меньше. Его продажи сократились почти на 4%. Согласно исследованию, на которое ссылается ТАСС, москвичи чаще всего покупают кофе с молоком, а петербургские в основном пьют классический черный кофе. С 24 по 30 августа в столице пройдет Московская международная неделя кино. Все желающие смогут посмотреть отечественные и зарубежные новинки, присоединиться к акции «Ночь кино», посетить встречи с известными кинодеятелями, лекции, экскурсии, мастер-классы. Деловая программа будет включать более 40 сессий, посвященных развитию индустрии. Как сообщили в мэрии, в прошлом году Московскую международную неделю кино посетили более 700 тысяч человек. По ее итогам были подписаны соглашения о сотрудничестве с Египтом, Мексикой, Бразилией и Турцией. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11,77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: В нашем хит-параде все может измениться за одну неделю. Новая песня появляется в эфире, знакомый хит меняет позицию, а лидер снова проверяет, насколько крепко держится его корона. Сегодня узнаем, какие перемены произошли в нашем чарте и кто оказался ближе всех к вершине. У микрофона Рустем Ахметшин, в эфире хит-парад «Шансон года». Самая неприятная ошибка та, которую понимаешь уже после того, как нажал кнопку «Отправить». А самая музыкальная та, которую, наоборот, хочется услышать еще раз. Игорь Слуцкий с премьерой песни «Ошибка» сегодня впервые появляется в нашем хит-параде и начинает свой путь с 12-го места. Премьера получилась с названием, которое знакомо практически каждому. Правда, в отличие от многих жизненных ошибок, эту можно повторять совершенно без последствий. А проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.
2: Жизнь моя, ошибка на ошибке. Но не раз срывавшиеся с резьбы.

правильный такой. Ах, ошибки каверзная штука, ведь не зря подсказывали нам, что чужие

0: девушки, как всем известно, не признают авторитетов. Они могут прийти, уйти, посмотреть на человека с легким укором и оставить его размышлять о собственном поведении. Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» сегодня занимает 11-ю строчку. После такой песни остается только один вопрос. Это обещание, предупреждение или уже окончательно принятое решение?
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Есть голоса, которые невозможно спутать. Они не нуждаются в визитке, подписи и дополнительном представлении. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» занимает 10-е место нашего хит-парада. Здесь все узнается с первых мгновений. И голос, и настроение, и тот самый характер, который невозможно подделать.
2: Шансон номер

0: Если дверь не открывается, у человека обычно есть несколько вариантов. Постучать еще раз, позвонить, проверить, точно ли это вообще нужная дверь. А можно исполнить песню. Алена Петровская с лирическим хитом «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 9-ю позицию. И это, пожалуй, самый красивый способ разобраться с ситуацией, когда обычная связка «ключ-замок» почему-то не работает.
1: Шансон номер 9.

0: До музыки у Чепик была целая коллекция профессий. Она работала визажистом, стилистом, менеджером по рекламе, занималась недвижимостью и даже была продюсером съемок. А Холла даже успел поработать на радио. В общем, у этой пары за плечами столько разных жизненных сюжетов, что на одну песню можно было бы написать еще несколько биографий. Но в итоге оба оказались в музыке и вместе записали песню «Не люби меня», которая сегодня занимает 9-е место.
1: Шансон номер

что я любил тебя. Ты на слово убегала тогда темной ночкой, я любил тебя. Для кого кружева?

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
3: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
2: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
4: Акция действует до 31 июля.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Михаил Бублик умеет делать из короткой фразы полноценную историю. В названии песни «Лети, лепесток» всего два слова, а за ними уже целая картинка. Движение, ветер и ощущение, что пора куда-то отправляться, даже если ближайший пункт назначения – это кухня. На этой неделе Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» занимает 7-е место.
0: Шансон.

0: Черная роза – это уже не просто цветок, это заявление. А когда за этим заявлением стоит еще и песня Султана Лагучева, получается история, которую сложно оставить без внимания. Роза черная сегодня поднимается на 6-е место. И, судя по всему, у этой розы вполне серьезные планы. 6-я строчка явно не предел ее амбиций.
1: Шансон.

0: В любви много удивительных вещей. Например, человек может годами помнить обиды, но совершенно забыть, куда положил ключи 5 минут назад. И Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» напоминает о том, что у чувств память гораздо лучше, чем хотелось бы. Сегодня этот хит занимает 5-е место.
1: Шансон номер

0: У Ирины Круг за плечами история, в которой музыка буквально стала семейным делом. Но главное, у нее есть редкий талант превращать самые обычные жизненные истории в песни, которые слушатель воспринимает почти как личное знакомство. А в песне «Губы Наташки» к этому добавилась еще и героиня, чье имя теперь знают далеко за пределами собственного двора. На этой неделе Ирина Круг с песней «Губы Наташки» занимает 4-е место.
1: Шансон номер 4.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
7: Такие мы удивительные люди.
6: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
13: Лето – единственное время года, которое заканчивается раньше, чем человек успевает выполнить все свои планы. Хотел отдохнуть – не успел. Хотел съездить куда-нибудь – отложил. Хотел просто выспаться – это вообще отдельная история. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» сегодня занимают 3-е место. И это очень своевременное напоминание. Если уж лето нельзя продлить, его хотя бы можно включить еще раз.
12: Шансон.

0: Михаил Шафутинский с суперхитом «Последний полет» на этой неделе получает серебряную медаль шансон-чарта. И здесь уже не требуется никаких дополнительных объяснений. Есть артист, есть песня, есть узнаваемый голос. А дальше слушатели сами все решают.
1: Шансон номер два.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости,
1: прости.
2: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

тишина. Стала мне кричать еще сильнее: ты теперь одна. В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз. Мы можем повторить только это в последний раз.

я понял все. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: С 12 места стартовала премьера Игоря Слуцкого «Ошибка». Ошибка только в названии. Для дебюта в чарте результат вполне достойный.
1: Дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» заняла 11-ю строчку. Купола, колокола Владимира Ждамирова украсили сегодня 10-е место.
1: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на 9-й позиции. На 8-й строчке Чепик и Хола. Песня «Не люби меня» уже несколько месяцев не покидает плейлисты наших слушателей.
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик поймал попутный ветер, и его «Лети, лепесток» уже прописался в шансон-чарте. Сегодня у песни 7-я строчка. В той позиции Султан Лакучев и «Роза черная». Цветок с характером, а характер в нашем хит-параде всегда пригодится.
1: Обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Евгений Григорьев на 5-м месте с хитом «Обожгла любовь».
1: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг с песней «Губы Наташки» занимает 4-ю строчку. Третье место делят Алексей Петрухин и Анна Семенович. Впрочем, один на двоих хит артисты тоже удачно поделили. «Раздели со мною лето».

0: Михаил Шуфутинский его последний полет немного не дотянул до первой строчки. На этой неделе маэстро достается серебро. Ну а далее будем знакомиться с человеком, которому досталось золото хит-парада. Первое место на этой неделе занимает песня, которая уже не просто участвует в хит-параде, а, кажется, чувствует себя здесь как дома. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» вновь становится лидером нашего чарта. И пока остальные участники выясняют, кто поднимется выше, эти птицы уже давно знают маршрут. Судя по всему, навигатор им не нужен. Чтобы поддержать Александра Васильевича и его авторскую работу, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть в ближайшие дни у вас будет меньше ошибок, больше удачных решений и хотя бы одна песня, которую захочется слушать на повторе. Пока.
1: Шансон номер один. Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны, отогреться и снова начать, а с огнем

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России предложили ввести для учителей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. Как объяснили в Госдуме, средняя пенсия педагога при стаже 35-38 лет составляет 22 тысячи рублей, а в регионах с низкими зарплатами 13-16 тысяч. И это, по словам депутатов, в несколько раз меньше тех выплат, что получают военные, сотрудники МВД и чиновники, у которых есть пенсии за выслугу лет. Как сообщает портал «Москва-24», ссылаясь на законотворцев, одновременно с введением доплаты за стаж нужно пересмотреть систему оплаты труда педагогов, поднять базовые оклады, привязать их к средней зарплате по региону и обеспечить достойное отчисление в социальный фонд. Операторы «Большой четверки» сделают мобильный трафик в мессенджере «Макс» бесплатным. Как сообщает издание «Росбалт», с 1 августа использование мессенджера не будет расходовать пакет интернета. Это касается звонков, сообщений, пересылки файлов и цифровых сервисов внутри приложения. Решение было оформлено на уровне соглашений между операторами и разработчиками мессенджера. Его цель – обеспечить абонентам максимально удобный доступ к функциям национального сервиса без дополнительных нагрузки на мобильный трафик. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Кола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные, понедельник, 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

0: Да, если с годами пришла некоторая, так скажем, пресыщенность эмоциями, поиск сильных чувств как-то вот затянулся, так самое то, прийти к нам на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», где водопад положительных эмоций непременно будет присутствовать. Григорий Лепс выступит на лайф-арене, группа «Лесоповал» обязательно, Михаил Шфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг и другие звезды. 14 ноября лайф-арена для зрителей старше 12 лет. С вами Юлия Степанова. Добрый вечер.
1: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
1: На Сусуман наладился этап.

смотрящему в кожаный портмонет. Перед разлукой справила охрана. Без Горкина, как нету Микояна, как без Лопатника

0: Понимающий начальник – это очень хорошо. И я надеюсь, что в этот летний пятничный вечер вас не задержали на работе, и вы под песни радио «Шансон» едете домой, кто-то на дачу, кто-то в гости, да куда угодно. В любом случае, приятный вечер с нашими песнями вам обеспечен. В самое ближайшее время слушаем Катю Огонюк, Любовь Успенскую, дуэт Анатолия Полотно и Феди Карманова. Прямо сейчас «Зара».
1: Твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь, я буду запах твой вдыхать.

безумие сдалась до отражения моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне.

много, времени мало. Так все достало, так все достало. Скажи-ка, Жорик, а где наш Федя? Мы на рыбалку сегодня едем. Уж Федик с Настей готовит бойко, а Журка мастер любой побойки. А я в процессе всей подготовки займусь проверкой экипировки. С Федюней в тачку все загрузили, устали даже, перекурили. Сидим, ждем Жорку, он и явился с прицепом полным, растухарился. Он там козленка припер с базара,

гуляет, нагрянул дождик и поливает. Сидим в палатке и дуем водку, все за рыбалку, да за погодку. К утру разгонит

среди ночи нас кто-то мочит дубьем и сильно. Про между прочим хорош ушибы чесать и шишки. Эвакуируемся, братишки. Ведька с просуни ружье хватает.

захватили, из всех калибров вслепую били. Да нам бы к джипу только прорваться, а там неделю можно держаться. Жорко толково метнул гранатку, больше не видел никто палатку. Я пару залпов дал из береты, темно здесь что-то, вот вам за это. Отбились вроде, уже светает, а кто с похмелья, что понимает. Сушину ветром на нас свалило, чуть всю рыбалку не загубило. А где наш козлик? Вдруг вспомнил Жорка. Сам весь на взводе, в руках двустволка. На пуле брали, после бомбежки лежать остались рожки да ножки.

вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не вы.

как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вонь и рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

0: друзья. Дай Бог каждому неподкупные, неподкупные, неподкупные, непродажные.
1: Валерий Курас в эфире вечернего шансона. Дорогие наши закадычные друзья шансона Любы, сегодня в 8 вечера в эфирной студии радио «Шансон» состоится концерт группы «Воровайки». Вот как хорошим друзьям вам напоминаю об этом. Ведущая программы «Живая струна» Ксения Стриж. В 8 вечера присоединяйтесь.
2: «Шансон» – реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

как прежде ночами. Да и с деньгами чего-то не густо. И в холодильнике мышь удавилась. Скурил последнюю Мальборо пачку. Сосед

Если вы хотите продлить лето и получить не только роскошный морской загар, но и ощущение душевной гармонии, присоединяйтесь к нашему фестивалю «Бархатный шансон». Михаил Шуфутинский в этом году в числе участников. На берегу Средиземного моря в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Берег» перед вами выступят Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Тамара Кутидзе и многие другие. Тамарчика вот споет нам далее. Отправимся вместе по волнам любимых песен. Подробности о фестивале на радиошансон.ру для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Самсун.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В столице уже больше года работает и сервис, который готовит для врачей поликлиник персонализированные сводки о состоянии пациентов. Как сообщил замэра столицы Анастасия Ракова, за это время нейросеть сформировала 30 миллионов таких обзоров. В рамках проекта «Умный прием» пациент с жалобами на плохое самочувствие или боль при записи к врачу проходит уточняющий онлайн-опрос. На основании этих данных нейросеть формирует для доктора персонализированную выжимку из электронной медкарты. Это помогает уделить больше времени живому общению с пациентом и не упустить значимые детали. Ежедневно сервис формирует около 100 тысяч сводок. Россиян могут оштрафовать за хранение бензина. По информации газеты «РУ», российские нормы пожарной безопасности запрещают хранить бензин в квартирах, на балконах и в подвалах. За нарушение предусмотрены административные штрафы, а в случае пожара с тяжкими последствиями – возможна и уголовная ответственность. Эксперты поясняют, что опасность создает не только сама жидкость, но и ее пары, которые могут воспламениться. При этом для хранения топлива советуют использовать только сертифицированную тару, предназначенную именно для нефтепродуктов. Обычные канистры для воды или бытовой химии для этого не подходят, поскольку они хуже защищают от испарения и повышают риск возгорания. Нишевый может претендовать на звание «Слово года», то есть ключевое в текущий момент. Как рассказала эксперт Минпросвещения Наталья Козловская, в последние годы слово стало очень распространенным, хотя ощущается многими как свежий неологизм, хотя в словарях оно давно есть. Изначально слово использовалось для обозначения того, что рассчитано на узкий круг потребителей, например, нишевый журнал, проект, продукт или парфюм. Теперь оно получает и новые оттенки смысла, включая значение чего-то нестандартного, редкого или необычного. Доллар на выходные, понедельник, 79 рублей 46 копеек, евро 91.19. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо. Денис Денисов мне сегодня помогает.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вечер будет веселым.
0: Отлично будет вечер, потому что сегодня как никогда. Ну, понятно, что у нас каждый день праздник на радио Шансон, каждую пятницу на живой струне тоже праздник.
1: У меня сегодня особенный праздник.
0: Но сегодня двойной. Но сегодня двойной праздник, потому что сегодня мы закрываем сезон. Команда мечты программы «Живая струна» уходит в отпуск на целый месяц. И это надо хорошенечко ответить. И, конечно же, настрой на прекрасный отдых предстоящий нам сделает кто?
1: Группа «Воровайки».
0: Девчонки, привет! Привет, как я рада вас видеть. И главное, я рада тому, что в вашем строю прибыло.
2: Наконец-то.
0: Да? Наконец-то вы втроем. Давай знакомимся.
2: Дождались.
0: Да, давай.
2: И наша Саша. Представляем еще раз.
0: Да, наша Саша. Вы уже полгода, да, в таком составе. Как все нормально? Сблизились, сработались, не деретесь.
1: Спились.
2: Да, живем, дружим, не ругаемся. Влилась Сашенька наша очень хорошо, я бы сказала, очень быстро. Поэтому репетируем, работаем до сих пор, конечно. Но, как всегда, чем дальше, тем лучше и больше будет.
0: И хочу вам сказать, что сегодня не только мы закрываем сезон, еще вот так все совпало. Это последний день
1: июля,
0: 7 месяца. Просто нашли время.
2: И мы к вам вырвались, конечно.
0: Потому что сразу после «Живой струны»
2: через считанные часы уже у нас аэропорт.
0: Мы уходим в отпуск, они пришли из отпуска и едут на гастроли.
3: Мы уже в самолет, все, улетайте в Горно-Алтайск.
2: Уже на чемоданах, считай, уже все. Новый концертный сезон открывается.
1: А я думаю, почему вы въехали сразу с таким обилием вещей?
0: Почему в пуховиках? Оказывается, Горный Алтай впереди.
2: Ну
0: ладно, об этом чуть-чуть попозже и поподробнее. А сейчас, конечно же, концерт начинаем. Мамочка!
2: Погнали!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: что за прелесть эти воровайки? Часик в радости, кефирок в сладости.
1: Ну тут воровайки в сладости.
0: Да. Тонкие, звонкие, как созвучны голоса, просто прелесть. И поэтому я хочу спросить, как вы нашли-то третью свою подругу?
2: Ну, все прекрасно знают о том, что кастинг длился очень долго.
0: Я невероятно.
2: Очень, да, избирательно.
0: Как я же вон столько длился просто.
2: Ну, Саша совпала по всем факторам. То есть и голос, и внешность, и характер. Она очень прекрасная девушка.
0: Сама пришла, Саша, на кастинг? Или где-то тебя увидели? Нет, ну, может быть, увидели где-нибудь в актовом зале? На каком-нибудь выступлении? Я не знаю.
3: Нет, я увидела в аккаунте группы информацию о том, что проходит кастинг. Заявку, кстати, сразу не подавала. Я думала, так не бывает. И вообще обычный человек не может стать частью такой группы. Поэтому я заявку подала только через несколько дней. Прошла все этапы. Ну и вот теперь я наконец-то здесь.
0: А я знаю странную информацию. Ну, для меня
2: какую
0: странную, как для бабы Ксаны.
3: Так.
1: То, что мне тоже стало интересно.
0: Да, что Саша Стубальница поступила в МГУ, и когда ее взяли в воровайки, она бросила МГУ.
2: Ну, тут ты расскажи,
3: Саша. Да, во-первых...
0: Ты понимаешь?
3: Немного не так.
1: По наклонной пошла. Вверх.
0: Глаз испуганный. Потому что я себя чувствую худсоветом. Ректором, понимаешь? МГУ.
3: Так не только МГУ. Еще президентскую академию РАНХИКС. Там я училась на гранте. На бюджете в МГУ, на гранте в академии.
0: Да что ж такое, что нельзя совмещать, что ли?
3: Невозможно. Там в МГУ, например, нет заочного. Очно-заочного. Только очное. А ради мечты я готова на все, поэтому... Я не считаю, что это очень плохо.
0: Ну, я не знаю. Я по себе. Я человек ленивый. Я все знаю, что вот, не знаю, там второе, третье, 85-е образование можно получать когда угодно, там так повышать квалификацию. Но поступать вот первое высшее, конечно, надо сразу после школы, пока ты еще на этом, как бы, моменте, ты еще в учебе, ну, в этом, в режиме в этом. А чуть ты расслабляешься, а тут же еще популярные, богатые вообще.
3: Это да. Но нужно будет, обязательно поступлю.
2: Сейчас много возможностей. Учиться, любую профессию получить там просто.
4: Тем более не каждый диплома после 11 класса идет в группу воровайки.
2: Вот именно. Один это миллион шансов.
0: Это правда. Кстати, я хочу сказать так между нами. Сейчас же все-таки это вот как раз лето. Там кто-то поступал, кто-то не поступал, кто-то переходил. Все, вот если бы мне сейчас было 16 лет, вот в настоящий момент, я бы в 10-11 класс ни в жизнь не пошла. Я пошла бы после 9-го, получила бы специальное образование. Благо сейчас есть и творческие, и специальные образования. Как во времена моей юности этого не было. Вот. А потом бы уже пошла бы в жизнь. Но зато я к 20 годам там уже имела бы профессию, а не нервный срыв и сыпь эту красную от ЕГЭ.
1: Говорит человек, который как будто сдавал ЕГЭ.
0: Я 10-летку заканчивала там вообще.
3: ЕГЭ чудесный экзамен, на самом деле. Ничего сложного нет, если готовиться.
0: Девочки, я бы с вами о жизни говорила и говорила, но лучше я послушаю песню, которая называется «Жизнь». Давайте.
4: «Жизнь блатная». Погнали. Погнали.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Воровайки дарят нам сегодня свое живое выступление в рамках программы «Живая страна». Всем хорошего настроения. Можно нас не только слушать, но и смотреть. Здесь и действительно во всех отношениях есть на что, на кого посмотреть, полюбоваться, поднять себе настроение. Их как завидую тем, кто уже закончил рабочий день или там мчит в сторону загорода, там шашлыком воняет уже из багажника.
1: Ну, усидеть вообще нереально. Мы тоже вроде как наушниками привязаны, но танцуем.
0: Да, да, да, да.
2: Так и надо.
0: Хочу сказать, что воровайки, мало того, что сейчас, по всей видимости, у вас какой-то турик.
2: Начинается.
0: Все концерты
2: после
0: ваших,
2: отпуска сейчас вышли.
0: Да, да, да, в ваших городах все это с возрастным ограничением 18+.
2: Именно.
0: А 12+, это у нас осень не за горами. Рассказывай про разгуляй.
1: Ой, это же всенародная танцплощадка. Встречаемся в лайв-арене московской 14 ноября. И вот там-то на воровайчик посмотрим, с ними потанцуем на танцполе.
0: Они говорят, ой, мы еще не решили, что мы будем там исполнять, что-то. Да там что не исполняет, там все под это подходит. Это
1: лайф-арена гудит.
0: Весь репертуар это эхо разгуляй.
2: Мы очень ждем, готовимся, репетируем, так что вам точно понравится.
0: Ну, а сейчас песня классика, классика жанра «Жиган Лимон».
2: Да. Ну, это знают все.
0: Да, в женском исполнении.
2: Поем. Тем более мы уже пели. Точнее, был приглашен гость вот на нашем концерте в Измайлово, да, 15 января, да. Когда мы выступили живыми музыкантами.
3: Поддержал,
2: мы теперь пытаемся и будем, точнее, попытаемся пообещать, поддерживать такой формат с живыми музыкантами хотя бы раз в год в Москве и в Питере.
3: Поэтому обязательно нужно приходить на наши концерты в Москве, да вообще
0: 18+.
2: 18+.
0: Да, да. А живой оркестр — это дорого, это хлопок.
4: Жиган Лимон, поехали. Подпевайте.

0: шикарная песня. Просто она с таким, как сейчас говорится, да, с вайбом, с таким каким-то, и немножечко как-то, я не знаю, и, вайб есть из каких-то даже вот 70-х годов, я не знаю, из, вот, не, ну, просто. Ну,
1: за душу трогает, и я тоже горланю про себя.
0: А для тех, кто только что к нам присоединился, во-первых, добрый вечер, а во-вторых, мы сегодня закрываем сезон живой струны, прощаемся до сентября, на август уходим, и помогает нам всячески группа «Воровайки». Ну, коль мы уходим в отпуск, давайте подготовьте нас еще больше к отпуску, дайте настроение, расскажите, как вы отдохнули. Вы-то сейчас работаете, отправляетесь, но вы отдыхали. Где бывали, что делали?
2: Вообще хорошо отдохнули. Мы по-разному все отдохнули, конечно.
0: А, то есть вы не вместе, да?
2: Нет,
0: есть, знаете, коллективы, особенно когда, вот, так сказать, все-таки этот состав относительно молодой, понимаете?
2: Мы предпочитаем разный отдых, как бы кто-то в свадьбе путешествие отправился.
0: Да. Она теперь не воровка, но Шалаева.
3: Да, это был у нас такой девиз.
2: Даже вывеска такая была, представляете, у нее вот на свадьбе.
0: Вот сегодня будет эта песня попозже, она будет сегодня посвящена не Шалаевой.
3: Она Шалаева теперь. Мы отправлялись в медовый месяц, медовое путешествие в Южную Корею. Я не хотела лежать на пляже, греть все свое тело. Хотелось погулять, экскурсии и так далее. Поэтому у нас был такой необычный медовый месяц. А тогда была свадьба в июне.
2: Мы разделили
3: больше
2: радость.
3: Больше не Морозова, а Шалаева.
4: Мы все были на свадьбе у Сонечки. Это невероятное торжество. Очень
2: там в стилистике, кстати, свадьба была очень интересная.
3: Америка 20-х. И девчонки потрясающе вырядились. И там и перья, и жемчуг. Ну, не только девчонки, конечно.
4: И гости.
0: Сухой закон. Чикаго, да?
5: Конечно. Морсик.
2: Даже машина была в стилистике.
0: Под вывеской похоронное бюро продавался алкоголь, вот это вот все в гробах-то привозили. Ну, конечно, это такая стилистика для свадьбы.
3: И сколько с ними фоткались, наверное, даже с ними больше фоткались не как с артистами, а как с девчонками, которые обалдеть как в тематику
0: и
3: попали.
0: Неужели ни разу никто не попросил, чтобы вы хоть что-то спели там из «Воровая»?
3: У нас было того, к сожалению или к счастью, на свадьбе.
0: Ага.
2: Мы просто отдыхали,
4: Все по-разному. Кстати, Лерочка, ты куда ездила?
2: Я отдых провела в семейном кругу. Я встретилась со своими братьями, наконец-то, которые живут вообще очень-очень далеко. Со своими сестрами. Нас пятеро, нас много. Обалдеть. Поэтому мы все собирались у родителей
0: дома.
2: А
0: всех вас подраскидало, что ли, в разные
2: годы? Да. Самый старший брат, у нас разница 20 лет.
0: Обалдеть.
2: Вот так. Вот ему 47.
0: Вот батя у тебя мощный.
1: А где родные края?
2: Что?
1: Где родные края?
2: Омск. Город Омск. Вот, то есть Омск. Да. Вот мы все оттуда, но мы все разъехались. Родились вот на омской земле, так скажем.
4: Вот. А я так устала, на самом деле, в первый
0: учиться
4: раз.
0: В МГУ?
4: Нет.
0: Что решила?
4: От полетов. Потому что первый же гастроль, на самом деле, нет, мне очень нравится. И летать, и ездить. Ты выходишь на сцену, усталость сразу забывается, когда ты видишь людей, эту атмосферу. Но все равно я решила никуда не лететь в этом отпуске.
0: Затаилась. Притворилась ветошью.
4: Нет, я всех заставила ко мне приехать. Поэтому вся семья с югов ко мне сюда, в Москву, приехали. Все. Я вот с маленькими тусила, отдыхала.
0: Вот меняются времена. Раньше наоборот, на юга ехали, а теперь с югов. Давайте к нам, у нас здесь интересно. Давайте погуляем по площадям.
4: Ну чего они там не видели на своих югах?
5: Да точно. Море вот это вот.
4: Да.
0: Горы вот эти вот.
4: Скучно.
0: Так, наколочки. Следующая история. Поехали.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Воровайки в живой стране, если вы только что к нам присоединились. Слушайте, смотрите, всем хорошего настроения, всем доброго вечера. Я, конечно, понимаю, что сейчас время такое, что как-то так сложно строить планы далеко вперед, это для всех и каждого. Ну, такие предлагаемые обстоятельства, что делать. Но, тем не менее, всегда, когда, я не знаю, для кого-то Новый год, это там загадывание каких-то желаний, планов, все-таки для человека творческого это начало сезона всегда. Это делается на год.
11: Начало, это
10: да.
11: Страда.
10: Это страда. Это планы какие-то на сезон, и, в общем-то, как-то хотя бы так по минимуму или по максимуму, что бы хотелось в следующем сезоне, не знаю, сделать, вот как-то чем-то удивить или что-то попробовать. Вот.
12: Ну,
10: я как группу сейчас спрашиваю, не каждого по отдельности.
12: Да, мы поняли, но вообще, несмотря на наш плотный график гастрольный, мы также работаем на студии. И у нас уже есть подготовленные дуэты с Денисом Мафиком, то есть они выпустятся, да, обязательно. Он пишет для нас песни, за что мы ему очень благодарны, он нас поддерживает. И у нас вообще на студии такое веселье происходит.
13: Да.
12: То есть мы приезжаем, у нас это, во-первых, пролетает очень быстро и очень весело, и продуктивно.
10: Также... Вот я вот хотела спросить, потому что вы, в принципе, и по репертуару, и по задору, и по всему просто как проект, все-таки больше гастрольная группа, концертная группа. Вам нужно интерактив и все, и вот как бы в студии, мне кажется, вам немножечко не достает танцев, не достает рук, подпевок и так далее. Вот я и хотела спросить, как вы себя веселите?
13: У нас в студии очень весело, наверное. У нас, кстати, можно в нашем аккаунте посмотреть видео, мы выкладываем записи. А про фиты хотелось бы сказать, что в сентябре, вроде бы в начале сентября, выходит фит с экс-участницей группы «Воровайки», с Дианой Теркуловой. Поэтому, да, а еще...
10: 100 лет, 100 зим, что называется.
13: А еще с Алексином. У нас уже есть фит и будет еще уже готов.
12: Ну и, конечно, у нас есть уже...
10: Алексин чисто внешне, вот прямо к вам четвертым, вот легко.
13: Возьмем. После кастинга.
10: Просто.
11: Если кто не в курсе, фит — это совместный исполнитель.
10: Да. Ну что, супер. Ну и теперь, конечно, свадебная песня.
12: Сонь, для тебя.
10: Да, не Морозова, не Воровка, а Нож Шалаева.
12: Уже.
13: Дождались.
12: Ну это хит на все времена. Поэтому здесь грех не петь вообще.
13: Конечно, подпишись.

0: воровайки. Я честно признаюсь, в ожидании у меня сейчас номер один уже давно. Уже больше полугода это что-то, что тетя, вы не туда ведете.
1: Любимый хит, да?
0: У меня сейчас, да, на сегодняшний момент, из вашего репертуара, вот он как-то прямо, это, кстати, довольно редко бывает, когда столько хитов и все, и когда появляется свежая песня, но она такой годовалой свежести, вот, но все равно, и когда она не хуже, и она прям перекрывает, ну хорошо, ничего, пусть я на диете.
1: Ой, что-то ее Тайлос поем. Вы не тут.

0: бальзам, бальзам, бабик Саня. Это на ход ноги, на отпуск.
1: Друзья, ну что я хочу сказать. В этом месте я прощаюсь, в данном случае на месяц. Встретимся в начале сентября. Вся суперкоманда, команда мечты.
2: Будет программа. А как же клуб мусоров?
1: Сейчас, секундочку, минут. Ну что ж ты такое?
0: Сейчас будут бросать чепчики на сцену.
1: Сразу видно.
0: Шансы на прием.
1: Сразу видно новенькая.
0: Да нет, горит глаз.
1: Да.
2: Давайте перед тем, как мы перейдем к очень горячему хиту, который всегда, конечно, все ждут, мы не имеем права не сказать, что 12 августа мы ждем всех наших любимых слушателей, кто готов и горячие хиты слушать, новинки. 12 августа на корабле в Москве. 18+.
1: 18. Это супер. Это у вас уже стало доброй традицией.
2: Это уже традиция. Конечно. Каждый год летом собираем.
3: У нас 3 концерта в Москве. Один в клубе Урбане,
2: на корабле.
3: Зимой. На корабле летом и весной. Кстати, весной будет концерт с музыкантами.
4: Вот уже две традиции есть. Живая музыка, теплоход. Вот.
1: И третье, конечно, хоп-мусорок. Это окончание эфира.
2: Это по традиции прям. Это прям самая классика. Ну как без нее? Куда ж без нее?
1: Пока-пока.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
2: Раздели!

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: помнить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам.
1: Вечер пятницы, пора передавать приветы, поздравлять, рассказывать о том, что хорошего произошло в вашей жизни. Программа только для вас на радио Шансон началась. Плюс 7-909-955-1030, это номер для ваших сообщений. Надеюсь, вы не забудете подписать их прямо в тексте сообщения. Ну и про имена ваших близких тоже не запамятуете. Меня зовут Юлия Степанова. Всем вам, дорогие радиослушатели, самого доброго вечера желаю. Так, передаю привет нашим любимым водителям Вячеславу Сергеевичу и Анастасии. Желаю им легкой дороги и успешной работы. Подпись «Апрель». Ну, хороший месяц апрель, ничего не скажешь. 31 июля на календаре. Лето летит дальше, а нам поет Михаил Шуфутинский.

Григорий Лепс пел для всех Наталии и для одной в частности. Шансон мы с супругой на своем загородном участке слушаем. Радио Шансон, передайте привет моей жене Наталье. Я ее очень-очень люблю. Муж Валерий. Плюс 7-909-955-103-0. Номер для ваших сообщений. Пожалуйста, пишите, не забывайте о подписи. Добрый вечер. Хочу передать привет любимому мужу, пожелать нам хорошего пятничного вечера. Я его очень люблю. Жена Ольга. Шансон, пожалуйста, передайте большой привет моей любимой Татьяне из Адыгеи. Скажите, что я ее люблю безумно. Это пишет Владислав. Ох, какой вечер полный любви. Любимое радио, хочу поздравить свою дорогую, прекрасную супругу Ольгу Остапенко с днем рождения. Пожелать ей всего самого хорошего в жизни. Любящий муж Дмитрий, город Курск. Ну и группа «Сентябрь» с песней «Ты лучшая» поддерживает тему вашей взаимной любви.

Программа «Только для вас» продолжается на радио «Шансон». Добрый вечер. Передаю привет любимому мужу Сергею Сырову, Юле Соловьевой и Артему. Мы едем в деревню огурцы солить и слушаем любимое радио «Шансон». Всем хорошего вечера от Ирины Сыровой. Это послание. К следующим. Добрый вечер. Очень хочу передать привет одному человеку. Павел Геннадьевич. Шикарного отдыха всем вам на озере. Надеюсь, у нас тоже получится выбраться. Всем прекрасного вечера желает Евгения из Великого Новгорода. Поздравляем с юбилеем Марунова Анатолия Павловича от любимой жены, детей, друзей и соседей. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, стабильности, денег побольше и мирного неба над головой. Любим, ценим, уважаем. Далее прошу поздравить мужа Полунина Анатолия с 60-летием. Крепкого здоровья, счастья со мной. Очень его люблю. Отмечаем на даче с семьей. Жена Наталья, теща Елена, Электросталь.

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Программа только для вас продолжается. Едем в деревню, слушаем радио «Шансон». Передайте привет Зинаиде Никандровне, Татьяне Александровне и моему любимому Максиму от Анжелы из Нижнего Новгорода. «Шансон», прошу поздравить сослуживцев из 10-й дивизии подводных лодок ТОФ с 59-й годовщиной создания дивизии. Крепкого здоровья, 7 футов под килем, желает старший мичман хуторной Александр из Таганрога. Огромный привет дорогому Вячеславу. Ему предстоит долгая ночная смена в дороге. Желаем тебе легкой смены. Очень скучаем, твои дети. Привет учителям химии и биологии, которые сейчас едут со слета учителей Самарской области. Вы очень крутые. Доброй дороги вам. Привет Полине, Лизе и Анне. Едем на дачу, слушаем шансон. Хотим послушать песенку Татьяны Куртуковой «Алешенька», сообщила Даша. Из города Елец послание. Хочу передать привет своей семье Селищевых. Дочь Ксении поступить. Жену люблю. Дочь Арина, будь умницей. Нам всем мира и добра. Игорь Васильевич. Куртукову тоже хотел послушать. Танюшу.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна.

знаю, все было не так. Не отрицаю, как правило, жить никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю. Пишу, стираю последнее слово. Мечтаю.

вокзалы сейчас не пустуют, народ летом перемещается очень активно. А вот песню Алекса Лима «Вокзал» просил поставить наш постоянный слушатель Дмитрий из Нижнего Новгорода. Дмитрий, надеюсь, услышали. Шансон, хочу поздравить с днем рождения самую прекрасную, любимую Наталью из станицы Плотниновской Краснодарского края. С днем рождения. Желаю исполнения мечтаний и желаний. Жду и люблю. Твой Мурат из Бабаюрта, Республика Дагестан. Привет Дмитрию и Ольге с правого берега матушки Волги. Здоровья, любви и благополучия. Еще поздравьте Оленьку Колобову с 22-летием свадьбы. Любви и счастья, мирного неба над головой желает Наталья из Долгорукова. Добрый вечер, любимый Шансон. Мы едем всей большой семьей на дачу. Хотим передать привет нашему любимому СНТ-строитель 3. Желаем прекрасного теплого вечера. Ирина, хотим послушать «Седую ночь» Юрия Шатунова.

0: Пожалуйста, подпевайте погромче этой песни, а я пока поздравлю Юлию Бобрушеву с днем рождения. Тоже хотели послушать Юрия Шатунова. Поздравляю с днем рождения Бобрушеву Юлию. Хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, любви, уверенности, безграничного счастья и всего-всего. Поставьте песню Юрия Шатунова от Евгения Цекина, Дани, Вари и мужа Дмитрия. Поздравления для вас, Юлия. Всех благ. Программа только для вас продолжается.
1: Шансон. Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: пытаюсь отвыкнуть от тебя, но ты толкаешь, не любя.
1: Ирина Круг, как всегда, красиво, лирично, в программе «Только для вас». Шансон, передайте привет моему мужу Дмитрию. Никакого повода нет, просто люблю его очень. Уже почти 22 года, жена Татьяна. Здравствуйте, передаю привет мужу Сергею. Мы сидим, слушаем любимый радио «Шансон» Дарья Кутилина. Следующий привет мужу Алексею. Едем в Курск. Всем хороших выходных, желает Марина Козлова. Огромный привет моему самому любимому, самому классному мужу Александру. Люблю его до мурашек по коже. Твоя жена Оля. Слушайте, вот в преддверии выходных летних я чувствую, эх, девчонки мужьям своим зададут праздника. Привет любимому сыночку Артему Борисову. Отдыхаем в деревне Коняшино, топим баньку, жарим шашлычок Маша. Шансон, слушаем и любим вашу программу. Передаю привет Быкасовой Екатерине, Юрине и всем слушателям. Сергей. Шансон, спокойствие, терпение всем, кто сейчас едет в область в пробках на заслуженный выходной отдых. Не сдаваться, еще чуть-чуть и взорвем минералочку по приезде. Игорю Шестакову отдельный чмок от Татьяны Никаноровой. На этом все. До завтра.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

и плечо, рука твоя. Уезжаю далеко, так знаю, будет нелегко. Страх черканул, обозначил путь.

Только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

свет. Воздух любви смешался с запахом.

Как ты мог оставить друга? Помнишь, как жестокой вьюгой кровью ран своих он тебя согрел, нес вперед и раненый хрипел. Бились, бились волны за кормой.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

старший лейтенант. Тяжелый случай, важностью своей себя не мучай.

руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

разлетелись воробьи. Гарь лампадная порасселся на шерстках, гость непрошенный на поминках поклевать хлеба крошево.

0: слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Разгуляй безалкогольный.
1: Пятничный вечер включай, разве дежавю?

0: Техразгуляй на радио Шансон.
1: Ты скучаешь, вата валит с неба. По неделям вьюги и метели. У дороги домики под снегом.

пригласил и все время мою руку держал. А чего сама хочу, не спросил. Мы сидели, выпивали вдвоем, и горела между нами свеча.

этих лет, лучше этих лет. Молодые годы мои разминулись две колеи, и сирень на пляжке с

0: Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе приду.

Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь.

вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

разницы ношу ответ осенний. Нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тенью.

0: которые есть только у нас.
1: Ты зачем усы сбрил?
2: Что?
1: Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
2: У кого?
3: Сын поварихи или кальщика. Я в детстве был примерным мальчиком. Послушным сыном и отличником. Гордилась дружная семья.

ночную, и в дни обычные, и в праздники. Вином я жизнь свою губил.

крышу, ой, мамочка моя. А там полным-полно таких, как я. Живая очередь огромная. Нальют всегда, пожалуйста, ой, я.

отбивает время ложечкой стакан, и колесики квадратные стучат, изгибает русло поезда река.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Ни к чему нам шумное застолье, ни к чему бардак и хоровод. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, где Аркадий Северный поет. Я как будто снова в Ленинграде, тот же мелкий дождь в окно стучит.

здесь отдохнуть. Ну давай легонечко по первой, а потом, конечно, по второй. По утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. По утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. Песня про кабак времен застоя не прибавит лишних пять минут. Он не заслужил звезды героя, орденов за это не дают. Он не заслужил звезды героя,

0: бардак и хоровод. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, пусть Аркадий Северный споет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, пусть Аркадий Северный споет. Одену я черную шляпу, уеду я в город Анапу, и там я всю жизнь пролежу, на соленом, как в обла, полежу.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
4: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок». С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

говоришь, твое жестокое гудбай. Из бледных губ моих слетают пыль.

и с чувством гордости я вышел из пике. И я смеюсь, я хохочу, роняя слезы из-под крыла.

Из бледных губ моих слетают нет ни угрозы.

Петровку, влюбился в однолюбку и сох на тоске. Но ветреная Любка смотрела все на шутку, смотрела все на шутку, на тоску. Не вытерпел Сережка, схватил ее в охапку, донес ее до ЗАГСа, толкнул среди толпы. За

красавиц много, но манит лишь она. Да вот беда, красавиц много, но манит лишь она. А я-то думал, что все это ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, хоть режьте граждан, ее мне не забыть. Да вот беда, хоть режьте граждан.

вся перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Вот снова пылится дорога, версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Но мамку твою честь по чести

Сидит там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война, а ты вот живой и здоровый, и цепь золотая

утро вспять разбитый сон дурной. Какой-то пришлый человек ломтями разрезал сердце.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет, да будет так.

пацаны. С вами мы, единая семья. И заодно мы выросли весны. А эх, собраться вместе бы опять, чтобы по душам поговорить, всех обнять и всех.

И нас по свету ветерки, но лихие наши юности года мы не вычеркнем из жизни никогда. Мы друг другу квасили носы, но потом мирились каждый раз. Мы в полях бродили до росы и не спали, ждали мамки нас. У отцов мы крали беломор, а они готовили ремни.

дожди. Первый класс и первая любовь, а плохого не помнится почти. Вспоминать добро не хватит слов. Где ж сегодня вы, мои друзья?

0: И нас по свету ветерки, но лихие наши юности года мы не вычеркнем из жизни никогда. Мы не вычеркнем из жизни никогда.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
4: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, чтоб быт-то голым скакал, быт-то песни орал, а отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху.

потом кончил бить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слово сказать.

Лись, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня.

0: не кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось только силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил. Выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.
1: Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Музыка. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: Вот из жизни закат, мне тревожит душу. Годы птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутули спину, и богатый прикид. Ни к чему отныне не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

суета да боль, и бокалом вина. Не унять мне хворь, боль, что душу гнетет и тревожит сердце. Что же будет потом, после нашей смерти? Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

вопрос. Ветер сказку принес, ветер сказку принес. Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна, и так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела. Нам ее красотой в тишине сатера, не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

0: я поворот машин и поеду туда, где найду отныне я ответ на вопрос. Не грусти, родная, а вернусь, не вернусь, я пока не знаю. Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях. Ветер сказку принес о планетах счастья. Не в привычке вопрос, ветер сказку принес, ветер сказку принес.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

Баб не видел я года четыре. Только мне, наконец, повезло. А как курочек, может...